0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Нягане строят мебельную фабрику. Госавтоинспекция Югры подводит итоги масштабного рейда. Федерация палеотлона округа прошла процедуру аккредитации. Масштабное строительство продолжается в особой экономической зоне Нягань. Первый ее резидент, компания ULH Мебель, реализует проект, имеющий стратегическое значение для всего региона. Сейчас на площадке кипит работа. Строители возводят производственный комплекс, который сможет выпускать почти 3 миллиона элементов продукции в год. Отдельно готовят площадку для таможенной зоны. Она понадобится для приемки оборудования, которое поставляют из Китая. Ввод объекта планируется к середине октября. После этого ожидается создание 159 высокотехнологичных рабочих мест. Отмечу, объем инвестиций в проект превышает 5 миллиардов рублей. Свыше 80 нарушений правил перевозки маленьких пассажиров зарегистрировали в Югре в ходе масштабных рейдов госавтоинспекции. Они прошли во всех муниципалитетах округа. Сотрудники подразделения осматривали машины, в которых перевозились дети. Особое внимание уделили наличию и правильности установки специальных удерживающих устройств, а также их соответствию росту и весу ребенка. Ведь именно от этого зависит, насколько надежно малыш будет защищен в случае аварии. Акцию поддержали и неравнодушные жители региона. В Нижневартовске к автоинспекторам присоединились волонтеры из политехнического колледжа, а в Ханты-Мансийске за ходом осмотров наблюдали представители СМИ. Помимо фиксации нарушений, дорожные полицейские беседовали с водителями, напоминали им о важности соблюдения правил дорожного движения, а также вручили им тематические памятки и буклеты. В незаконной деятельности уличили работника подрядной организации в Октябрьском районе. Полицией установлено, что этим летом мужчина украл с кустовой площадки кабель. Предварительно с помощью кувалды он разделил его на части, а затем вывез с охраняемой территории и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Всего он похитил у предприятия 355 килограммов алюминия общей стоимостью 39 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы. И последнее. Хорошие новости для поклонников многоборья в Югре. Федерация палеотлона округа прошла процедуру аккредитации. Это не просто формальность, а признание системной работы и высокого уровня подготовки спортсменов. Как отмечает Департамент физкультуры и спорта Югры, палеотлон нередко называют прямым наследником советского комплекса ГТО. Это настоящее испытание на универсальность. Спортсменам требуется сила и выносливость, меткость и ловкость. В программу входят сразу несколько дисциплин от легкой атлетики плавания до стрельбы, гимнастики и лыжных гонок. На сегодняшний день палеотлоном в Югре занимаются 1200 жителей. Они представляют сразу 12 муниципальных образований округа. Сборная Югры по палеотлону насчитывает 49 человек, а 8 наших земляков вошли в состав национальной сборной. Ее результаты говорят громче любых слов. В 2025 году югорские палеотлонисты привезли домой 7 медалей со всероссийских турниров и 6 с международных, в том числе 2 награды с чемпионата мира и еще 4 с первенства мира. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио Югра. Солнце

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нягане строят мебельную фабрику, в Пытьяхе привлекут к ответственности владельца поддельного водительского удостоверения. Федерация полиатлона Югры прошла процедуру аккредитации. Масштабное строительство продолжается в особой экономической зоне Нягань. Первый ее резидент, компания ЮЛХ «Мебель», реализует проект, имеющий стратегическое значение для всего региона. Сейчас на площадке кипит работа. Строители возводят производственный комплекс, который сможет выпускать до 2 800 000 элементов продукции в год. Отдельно готовят площадку для таможенной зоны. Она понадобится для приемки оборудования, которое поставляют из Китая. Ввод объекта планируется в середине октября. После этого ожидается создание 159 высокотехнологичных рабочих мест. Отмечу, объем инвестиций в проект превышает 5 миллиардов рублей. В Пытьяхе перед судом предстанет 28-летний нарушитель правил дорожного движения. В феврале прошлого года на улице Магистральной госавтоинспекторы остановили трактор-погрузчик. Водитель предъявил удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения. Сам мужчина отрицал, что приобрел документ незаконно. Экспертиза подтвердила, удостоверение не соответствует стандартам изготовления и защиты, принятым в России. Далее выяснилось, что автомобилист купил подделку в Новом Уренгое за 18 тысяч рублей. Также было установлено, что права с такими реквизитами никогда не выдавались. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Фигуранту может грозить до 1 года лишения свободы. 283 тысячам югорчан выплатили пособие по временной нетрудоспособности с начала текущего года. Общая сумма поддержки, оказанная отделением Социального фонда России по Югре, составила 20 миллиардов 400 миллионов рублей. В ведомстве отмечают, что первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а все последующие за счет средств фонда. На сегодня максимальная выплата составляет 6 827 рублей в день. При этом размер финансирования зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за 2 предыдущих года. Если зарплата была ниже МРОТ или стаж меньше 6 месяцев, расчет ведут, исходя из минимального размера оплаты труда. В этом году он составляет 27 093 рубля. Важно, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивается в полном объеме, независимо от трудового стажа родителя. И последние хорошие новости для югорских поклонников многоборья. Окружная федерация полиатлона прошла процедуру аккредитации. Это не просто формальность, а признание системной работы и высокого уровня подготовки спортсменов. Как отмечает департамент физкультуры и спорта Югры, полиатлон нередко называют прямым наследником советского комплекса ГТО. Это настоящее испытание на универсальность. Спортсменам требуются силы и выносливость, меткость и ловкость. В программу входят сразу несколько дисциплин: от легкой атлетики и плавания до стрельбы, гимнастики и лыжных гонок. На сегодняшний день полиатлоном в Югре занимаются 1200 человек. Они представляют сразу 12 муниципальных образований округа. Региональная сборная по полиатлону насчитывает 49 человек, и сразу 8 наших земляков вошли в состав национальной сборной. Ее результаты говорят громче любых слов. В 2025 году югорские полиатлонисты привезли домой 7 медалей со всероссийских турниров и 6 с международных, в том числе 2 награды с чемпионата мира и еще 4 с первенства мира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:05, 7 сентября. Я! Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Наконец-то. Слушай, вот этих вот позывных «Утро начинается здесь». А я не слышала. Ну, что там месяц какой-то прошел,
6: да? Всего-навсего.
5: А кажется, что очень-очень давно. Очень-очень
6: долго. Все какое-то вообще новое. Вот. Кресло, я не понимаю, поменяли что-то? Это кожа угря? А на полу что это? Итальянский мрамор или что это такое?
5: Слушай, посмотри, как мало надо человеку, да? Всего лишь месяц тебя тут не было. Как говорится, забери все привычное, а потом все новое, хорошо забытое старое. Но что я хочу сказать? Ну, поздравляю тебя, друг мой.
6: Это взаимное.
5: Наконец-то новый сезон, и наконец-то мы вместе. Много всего интересного за отпуск произошло, что только не делали. И, ну, я, в частности.
6: Ну-ка.
5: Ну, подожди, но...
6: Говоришь, что я там какие-то катастрофы были.
5: Никакие катастрофы.
6: Что-то там случилось у тебя.
5: Да ты что, какие катастрофы? Нет. А, с канистрой. Слушайте, вот сейчас какая одна только проблема? Бензин, да? Самый популярный чат...
6: Для тех, кто ездит на машине.
5: Ну, да, для тех, кто ездит за рулем. Мне кажется, что сейчас самый популярный чат в Максе, это вот там, где рассказывают, где есть бензин. Там ого-го, сколько народу. И такое впечатление, что туда перестали принимать, потому что там, знаешь, вот...
6: Бензина на всех не хватает. Конечно.
5: Нет, просто не всегда люди понимают, что там можно писать, а что нет. Ну, там начинаются какие-то обсуждения, знаешь. Ну, чатик же. И только благодаря этому чату я там езжу, заправляюсь, потому что там четко показывают, где все есть. Это действительно самый популярный чат, как мне кажется, сейчас, да? И что касается бензина. Вот эта истерия массовая, она действительно накрыла всех. И в начале отпуска, 27 июля, я выехала из Ханты-Мансийска спокойненько в Омск. И хочу сказать, что я же тут насобирала канистр. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Артему, нашему слушателю, который откликнулся на мою просьбу и предоставил мне канистру. Причем так получилось, он же сначала мне отдал одну канистру, оказалось, что она какая-то не очень свеженькая. Пришлось брать у него другую канистру. В общем, в конце концов, еще помимо Артема, есть здесь у нас коллега, который тоже мне предоставил канистру. Он ее не проверял, вот стояла у него канистра. Я умная, понимаешь, поехала, заправилась. Воняет она очень сильно.
6: Бензином,
5: да. А там еще какие-то они сделали штуки, какие-то пакеты. Ну, что-то там, что-то, короче, такое.
6: Ну, как
5: такое.
6: Водится, конечно, в Советском Союзе так и делали. Пакеты завернули.
5: Да, но там не заворачивается, там такое, ну, как
6: понимаю,
5: вот такая
6: зажимается.
5: Зажимается, да. А, канистры красивые, все здорово, но... протекают.
6: Да ладно.
5: И я это узнала только тогда, когда приехала в Омск. И, ну, ты
6: когда уже полканистры вытекло
5: там, ну, короче. А я думаю, что подванивает вот это? Ну-ка, окошечко открою, там еще что-то. Ну, в конце концов, доехала и так вышло, что я открываю багажник, а у меня же вещи там. Смотри, я же в отпуск еду, все красиво, все лучшее сразу. И, значит, что? Открываю багажник, а в багажнике лежит коврик толстый, толстый коврик, и он весь покореженный, потому что вытек бензин, и он проел эту резинку, он ее просто тупо все мои вещи, вся моя красивые сумки. Значит,
6: все
5: я...
6: кончилось?
5: Ну,
6: все выбросила?
5: Ну, зачем выбросила? Постирать же можно. Все в порядке. Я все постирала,
6: да,
5: все выветрила.
6: Ну, ладно.
5: Я же давай в интернете, как избавиться от меня. Весь салон, в смысле, весь багажник, вся обивка, все в бензине было. Все было в бензине.
6: Вообще, я думаю, что ты не одинока была, потому что я когда приехал в Тобольск, примерно в этих же числах, и вот мы со многими друзьями ездили на машинах, все машины благоухают бензином. У всех в багажниках канистры, и все открывают окна, чтобы... А жара была невероятная.
5: Ну да, жара была
6: невероятная.
5: В Тобольске
6: было 35, я думаю, здесь и в Омске не меньше было.
5: Слушайте, примерно, но, да, действительно было жарко. Единственное, что хочу сказать, здесь была проблема с бензином, где-то в Тобольске была проблема с бензином, и как только мы пересекли границу Омской области, проблемы с бензином кончились. Там не было никаких ограничений.
6: Нет бензина, нет проблем, да?
5: Нет, там не так, там не так. Там нормальные ограничения никаких не было. И, по-моему, сейчас даже, по-моему, так же. И бензин можно было без очередей спокойненько купить. И я даже привыкла к этому моменту. Вообще, там достаточно количество времени провела.
6: Начала работу себе искать в Омске уже, да, поближе к заправке, чтобы
5: по
6: было.
5: По поводу работы. Я там же занялась, я же там была, собственно, в деревне, и что я только там не делала. Я подумала...
6: Сельским хозяйством занялась.
5: Ну,
6: крестьянка, столбовая.
5: И полола, понимаешь? Я там и косила, и копала. Хрен, между прочим, копала впервые в жизни. Это увлекательно.
6: Много накопала.
5: Очень.
6: Насколько я понимаю, вообще, говорят, это такая хозяйственная культура, которую фиг выведешь вообще из огорода, да, там, чуть ли не взрывать его, надо, чтобы избавиться.
5: А еще говорят, что чем больше ты копаешь, и чем больше ты лопатой рубишь,
6: тем глубже он,
5: тем потом его больше будет.
6: Да.
5: Еще классная такая интересная деталь, которую я заметила, знаешь, такие маленькие были стекла, как они, листья, маленькие, вот большие листья, там маленькие такие были корешки, небольшие, а маленькие листья такие, какие-то, как будто болеют. И там такие
6: нормальный
5: корняки корень,
6: да?
5: Такие были, нормальные такие. Приехала сейчас в Ханты-Мансийск, а здесь что-то там 100 грамм, 200 рублей, что ли, стоит? Что-то я подумала, так,
6: надо
5: озолотиться
6: побольше,
5: можно?
6: Конечно. Загрузила так. Бы багажник.
5: Слушай, но за все вот это вот коротенькое время, сколько мы сейчас в эфире есть, невозможно рассказать интересности всякие.
6: У нас для
5: будут...
6: этого, Даша, целый год впереди.
5: Да.
6: Успеем все интересности обязательно рассказать.
5: Итак, плюс 7-950-510-66-66. Смотри-ка, что не забыла. Смотри-ка, что не забыла. Значит, это номер для ваших сообщений. В Макс можно писать, в Телеграм можно писать. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там же опять фотки, там же истории. Там все наше, все. Никуда мы от этого ни в коем случае не денемся. Поэтому...
6: И от ваших комментариев тоже никуда не денемся. Рассказывайте, как ваше утро наступило, что делали летом, чем развлекались и что планируете делать в дальнейшем.
5: И расскажите, насколько вы нам рады. Мы-то вам ого-го как. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 15 минут. Сегодня 7 сентября, понедельник. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 23 градуса выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме плюс 20. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 19 минут. Утро начинается с рассказывания истории о летних путешествиях, потому что сегодня день такой. День, который называется день рассказывания истории о летних путешествиях.
2: Ничего себе.
1: Рассказываю, значит. Но смотри, ну летнее путешествие, это же всегда интересно. Ты же готовишься к этому.
2: По крайней мере, должно быть. Мы так думаем, что это будет интересно.
1: У меня нормальное такое было.
2: Совпало, да?
1: Смотри, я, значит, из Ханты-Мансийска на машине поехала в Омск. А из Омска в Омскую область. Из Омской области в Екатеринбург.
2: А ты не знала, что Омск в Омской области находится?
1: В смысле, я имела в виду не в сам Омск, а чуть подальше, 80 километров. Чего ты начинаешь? Дальше потом, значит, из Омской области я поехала опять в Омск. Из Омска поехала в Екатеринбург. По новой дороге, кстати, проехала. Клевая, крутая дорога. Везде ремонт, но здоровская дорога. Мне на самом деле очень понравилась. Из Екатеринбурга я поехала в Ханты-Мансийск уже потом. Такое достаточно большое путешествие. И я хочу сказать следующее. У меня, ну, есть определенные маршруты, по которым как бы я... Это привычные абсолютно маршруты. Дорога из Омска в Екатеринбург, я ехала по ней впервые. Никогда не ездила. И со мной рядом сидел человек, который тоже прекрасно владеет автомобилем. Я имею в виду, знает правила дорожного движения. Водитель хороший, все. Но я не решилась, точнее, не позволила, что ли, человеку сесть за руль. Проехала сама все эти километры. И классно, все здорово. Единственное, не было бы дураков на дороге, и тогда вообще было бы все классно.
2: Не было бы дураков на дороге, скучно было бы жить. Как вообще дураков бы не было. Мы же все немножко, как это называется, немножко не от мира сего, так это
1: за
2: культурно.
1: Себя говорите,
2: да, назовем,
1: за так. Себя.
2: В каждом человеке есть что-то, что не устраивает другого.
1: В
2: мальчишках чуть побольше. У меня тоже здоровский был маршрут, я доехал до Тобольска, прекраснейший город, красивейший. Я там учился, и с тех пор он очень сильно преобразился, это что-то невероятное.
1: Подрослел вместе с тобой.
2: Я с удовольствием, да, там по 30 тысяч шагов проходил.
1: Нормально.
2: Весь город пешочком проходил, даже несмотря на жару. Потом съездил в Болчары, в свои любимые поведения, дал друзей и вернулся сюда, в Ханты-Мансийск. Ну, в принципе, мне понравилось, что вот за этот месяц, пока нас с тобой не было в эфире, пока я, как говорится, на вольных хлебах все были, у меня все как-то по зеленой было. Все, что я задумал, все, что я хотел, даже просто держал в голове, я никуда
1: все классно,
2: не писывал.
1: Все случилось.
2: Все сложилось, все замечательно. И за это я благодарен вселенной.
1: Может быть, это, не знаю, знаки какие-то были. И вообще, что касается знаков и примет, мне кажется, ты не очень сильно в это веришь, но...
2: Приметы? Я тебе, кстати, очень сильно верю.
1: Да?
2: Приметы, да. И, между прочим, сегодня по приметам Тит Листопадник.
1: О.
2: Вот, но я недавно вычитал, что, оказывается, в этот день нужно идти за грибами. Это последний день, ну, посчитался на Руси последний день, когда можно насобирать грибы впрок. Даже поговорка такая была: Тит, последний гриб растит.
1: О, прикольно.
2: И вообще по поводу грибов очень много примет и поговорок было. Вот одна из них, например, для тебя: пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами.
1: Я бы с удовольствием пошла, ей-богу, вот клянусь. Я в этом сезоне, конечно же, не ходила за грибами, впрочем, как и в прошлом сезоне. Одна только причина. Там медведи, змеи, клещи, которые какие-то сумасшедшие в этом году. И, ну, наверное, я не до такой степени люблю грибы, чтобы вот подвергать себя такой опасности.
2: Но вот, а есть обратная, видишь, поговорка. Если ты не хочешь в лес идти, ну, не получится грибов насобирать, потому что наши предки говорили, на окошке грибы не растут. Так что по-любому надо будет в лес идти. Нет, не бывает, разве что шампиньоны.
1: Но шампиньоны тоже, между прочим, надо уметь вырастить. Кстати, вот что касается грибов. Я когда ехала, опять же, из Екатеринбурга, вот этот вот участок дороги от Югорска до Таллинки, там лес клевый, там мох вот этот такой серо-зелененький, такой очень красивый, ягель-то, да, и там даже из этого мха видно
2: шляпки грибов.
1: А сколько там народу, а сколько там грибников, и они все идут, и у них, понимаешь, и сумки, и пакеты, и какие-то ящики, и какие-то корзины, и я понимаю, что они все грибы собрали. Я бы, может, остановилась, но они уже все собрали.
2: Все грибы не соберут, надо подождать до утра и еще соберешь грибы, если что. Вообще, на самом деле, есть еще примета по поводу того, что если очень много грибов в лесу, то будет очень студеная зима. И ты знаешь, вот я, ну, как бы говорят, что время изменилось, и приметы сейчас не работают. Вот одна, по крайней мере, примета, которая сработала, уже это совершенно точно, весной пошел дождь, когда еще лежал снег.
1: Так.
2: Ливень практически прошел.
1: Так.
2: И это примета того, что лето будет жарким.
1: Серьезно?
2: Лето у нас было жарким.
1: Прекрасно.
2: По крайней мере, вот эта примета сработала.
1: Прекрасно.
2: Можно замечать.
1: Роман пишет, как же я соскучился по вам. А у нас обычные были выходные. И 6 пиц. Пиццы какие-то очень красивые, невероятно. Ну что, нормально такой выходной, просто 6 пиц, почему
2: нормально.
1: Бы и нет. Отлично, Роман, вам доброе утро и вообще всем,
2: приятного,
1: кто...
2: Приятного аппетита, я так думаю, пицца осталась, по крайней мере, одна еще со вчерашнего дня.
1: Ну хотя бы краешек, почему нет?
0: Утро начинается здесь.
3: Политическая реклама. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Каждый день, утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
12: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нягане строят мебельную фабрику, в Пытьяхе привлекут к ответственности владельца поддельного водительского удостоверения. Федерация полиатлона Югры прошла процедуру аккредитации. Масштабное строительство продолжается в особой экономической зоне Нягань. Первый ее резидент, компания ЮЛХ Мебель, реализует проект, имеющий стратегическое значение для всего региона. Сейчас на площадке кипит работа. Строители возводят производственный комплекс, который сможет выпускать до 2 800 000 элементов продукции в год. Отдельно готовят площадку для таможенной зоны. Она понадобится для приемки оборудования, которое поставляют из Китая. Ввод объекта планируется в середине октября. После этого ожидается создание 159 высокотехнологичных рабочих мест. Отмечу, объем инвестиций в проект превышает 5 миллиардов рублей. В Пытьяхе перед судом предстанет 28-летний нарушитель правил дорожного движения. В феврале прошлого года на улице Магистральной госавтоинспекторы остановили трактор-погрузчик. Водитель предъявил удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения. Сам мужчина отрицал, что приобрел документ незаконно. Экспертиза подтвердила, удостоверение не соответствует стандартам изготовления и защиты, принятым в России. Далее выяснилось, что автомобилист купил подделку в Новом Уренгое за 18 тысяч рублей. Также было установлено, что права с такими реквизитами никогда не выдавались. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Фигуранту может грозить до 1 года лишения свободы. 283 000 югорчан выплатили пособие по временной нетрудоспособности с начала текущего года. Общая сумма поддержки, оказанная отделением Социального фонда России по Югре, составила 20 400 000 000 рублей. В ведомстве отмечают, что первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а все последующие за счет средств фонда. На сегодня максимальная выплата составляет 6 827 рублей в день. При этом размер финансирования зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за 2 предыдущих года. Если зарплата была ниже МРОТ или стаж меньше 6 месяцев, расчет ведут, исходя из минимального размера оплаты труда. В этом году он составляет 27 093 рубля. Важно, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивается в полном объеме, независимо от трудового стажа родителя. И последние хорошие новости для югорских поклонников многоборья. Окружная федерация полиатлона прошла процедуру аккредитации. Это не просто формальность, а признание системной работы и высокого уровня подготовки спортсменов. Как отмечает департамент физкультуры и спорта Югры, полиатлон нередко называют прямым наследником советского комплекса ГТО. Это настоящее испытание на универсальность. Спортсменам требуются силы и выносливость, меткость и ловкость. В программу входят сразу несколько дисциплин: от легкой атлетики и плавания до стрельбы, гимнастики и лыжных гонок. На сегодняшний день полиатлоном в Югре занимаются 1200 человек. Они представляют сразу 12 муниципальных образований округа. Региональная сборная по полиатлону насчитывает 49 человек, и сразу 8 наших земляков вошли в состав национальной сборной. Ее результаты говорят громче любых слов. В 2025 году югорские полиатлонисты привезли домой 7 медалей со всероссийских турниров и 6 с международных, в том числе 2 награды с чемпионата мира и еще 4 с первенства мира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 7 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 23 градуса тепла и плюс 20 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 45 минут. Овны, сегодня не теряйтесь в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, сегодня у вас получится договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которые вы еще не вступили.
1: Раки, сегодня вам представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы, звезды говорят, что упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваши к ним отношения.
1: Девы, сегодня не идите на поводу своих эмоций, научитесь лучше ими управлять.
0: Лучше бы в субботу мне это такое было предостережение от звезд. Весы, сегодня отдохните. Вам нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, сегодня отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, сегодня поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начните действовать, как только увидите, что сложилась удачная ситуация.
0: Водолеи, сегодня у вас откроются возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться.
1: Рыбы, сегодня проявите настойчивость, это вызовет уважение у окружающих.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 49 минут. Быстренько сообщение сейчас от всех, кто в компании с нами находится. И рады люди-то, рады, понимаешь? Да. Олег
2: мы
1: пишет,
2: тоже рады.
1: Доброе утро, смех классный. Олег, клево. У кого? Непонятно, но все-таки.
2: Да, у тебя, конечно.
1: Ну ладно, ладно. Алексей, доброе утро. Рад снова вас слышать в прямом эфире. Настроение рабочее сразу на максимум. Даша и Коля лучшие.
2: Спасибо.
1: О, да.
2: Алла пишет.
1: Так. Даша, спасибо за грипп. Доброе утро, еду на работу и с вами веселее. Очень рада, что ваш отпуск закончился. Алла, тот человек, которому я передала чайный гриб свой. По поводу чайного гриба. Тоже очень интересная история, но я попозже чуть-чуть обязательно расскажу. Александр пишет. Доброе утро, Даша, Николай. Привет из солнечного Нижневартовска. Так рад вас услышать. Хорошего вам дня и вам, Александр. Прекрасного дня, замечательного. Есть еще сообщение от Александра. Доброе утро, друзья. Наконец-то вы вспомнили, что вам на работу пора выходить. Понимаю, не хочется, но мы по вам соскучились. Хорошего вам дня и отличного настроения. Александр.
2: В общем, на самом деле, очень хотелось выйти на работу. Мы с нетерпением хотели еще 2 недели назад выйти, но не дали нам. Работодатели сказали, нет, отдохните еще.
1: Слушай, вот по поводу вообще выходных и по поводу отпуска, там же, ну, ничего же не делаешь, да? Ну, что там, телек, там что-то какие-то штуки.
2: Валяешься.
1: А я же еще вот это вот подсела тут на РЕН-ТВ. Да, подсела на РЕН-ТВ.
2: Добро пожаловать в мой мир.
1: И смотрела, там какая-то передача была, и я что-то там давай смотреть, и выяснила, что там между Марсом и Юпитером что-то там есть какой-то там, что-то поиск какой-то, потом...
2: Астероидный,
1: ну. Я что-то там, знаешь, что-то там отвлеклась, и все, понимаешь, и все.
2: И ничего не узнала про этот астероидный
1: поиск? И куда-то все, и инопланетяне память стерли, все. И потом
2: ты разве не знаешь, легенда же есть про это?
1: Да откуда? Что это за легенда-то?
2: Но давай начнем. Жил-был на свете юноша по имени Фаэтон. Матерью была прекрасная нимфа Климена.
1: Красивое имя.
2: А отцом сам лучезарный Гелиос. Ну и мальчик рос в заботе, в уюте, но терпел насмешки постоянно. Особенно был там Эпаф, сын Зевса. Эпаф его звали. И он постоянно его троллил. Говорил, да ты вообще не бог. Ты и отец твой не Гелиос.
1: Он поперся с таким именем. Эпаф, знаешь, что вот это? Вот булить он.
2: Вот, не Гелиос ты, вообще не бог ты, а простой человек. Вот. Булил, короче, он его. И обидно стало Фаэтону. Побежал он к маме. Слезав, упал в ноги. Говорит, мама, что делать? Мама говорит, ну она не будь дурой. Говорит, иди как Гелиос.
1: И что, и потом, ну смотри, какая женщина мудрая. Сразу, сынок, иди к папе.
2: Ну ты знаешь, вот эта мудрость потом ей обернется плохо вообще на самом деле. Добрался Фаэтон до дворца Гелиоса. Пришел к нему. Гелиос обрадовался, конечно. А еще пуще удивился. Говорит, сын, ты зачем пришел? И тогда Фаэтон ему, дай мне, пожалуйста, прокатиться на твоей колеснице. Но он ему рассказал до этого все, что говорит, я не верю, что ты. Мне говорят, что ты не мой отец. Он говорит, проси, что хочешь, я тебе докажу. Он говорит, ну дай мне прокатиться на твоей колеснице. Хочу вот по небу прокатиться.
1: Типа, хочу кататься на Марусе?
2: Да, примерно так. Ну, в общем, Гелиос, погоревал, говорит, ну ты зачем? Говорит, это вообще боги даже не могут справиться с моей колесницей, Зевс не может на ней кататься. А там ты по небу поскачешь, они вообще будут неуправляемые кони, они же огненные у меня. А справиться с моей колесницей, Зевс не может на ней кататься. А там ты по небу поскачешь, они вообще будут неуправляемые кони, они же огненные у меня. А там скорпион на ней.

0: СПФ, да-да-да. Натер его мазью, подвел его к колеснице. А в это время Гелиаду уже заправляют.
1: Кого? Кто?
0: Гелиады — это дочери Гелиоса.
1: Боже мой, как все запутано.
0: Ну, это практически лучики солнечные.
1: Ага, так, и что?
0: Ну, и в общем, все. Фаэтон поскакал, только впрыгнул в колесницу, а кони почувствовали слабую руку и понесли сразу же.
1: Ну, понятно.
0: И все, скачет он на этой колеснице по небу, справиться не может, она все ниже и ниже, начинает гореть земля, леса начинают гореть. И тут Гея, а это мать-земля.
1: Господи, так?
0: Она взмолилась, говорит, ну что происходит? Отец богов Зевсу взмолилась, говорит, ну-ка, помоги мне, а иначе он убьет сейчас меня тут. Ну и что? И Зевс молнией метнул в колесницу.
1: Беда.
0: И колесница в щепки. Господи. Фаэтон летит куда-то, сломя голову, упал в воду.
1: Боже.
0: И там нашел свою кончину. А Гелиос расстроился. Ну, сын единственный. Он же знал, конечно, что он не справится. Уже был готов к этому. Но, тем не менее, он ушел, все, и солнце ушло с ним.
1: Я хочу сказать, что вот эта легенда должна стать таким клевым напоминанием, что ли, всем родителям, которые своим детям покупают сейчас эти всякие мотоциклы, самокаты, мотоциклы
0: быстрее,
1: и все остальное. Буквально вчера история, я еду вечером, ну, сейчас темнеет уже рано, все, навстречу что? Навстречу кто-то на каком-то без опознавательных знаков. Оказался какой-то совсем малыш, ему, наверное, 10, и вот он на этом мотоцикле, благо в шлеме, понимаешь? И вот эта вот история, которую ты сейчас рассказал, это такое хорошее напоминание родителям о том, что надо быть очень внимательными с тем.
0: Клятву не давайте.
1: Конечно.
0: Ну, вообще, на самом деле, я тебе легенду-то не рассказал, ты вот про этот астероидный пояс, и вот это вот легенда о том, что когда-то в Солнечной системе
1: была просто столько событий.
0: 10-я планета, которая как раз называлась Фаэтон, и вроде как вот древние греки в этот миф, ну, как впихнули вот эту катастрофу небесную, что когда-то была такая катастрофа, и какое-то небесное тело врезалось в Фаэтон, и, собственно, он погиб. Вот теперь на его месте находится астероидный пояс.
1: Смотри, а ты на РНТВ случайно не подрабатываешь?
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра накануне чествовала тех, кто стоит у истоков энергетического могущества России. В Пытьяхе привлекут к ответственности владельца поддельного водительского удостоверения. Югорчан ждут на общенациональном диктанте «Россия. Дом народов». Югра отметила профессиональный праздник тех, кто превратил суровый север в энергетическое сердце России. День работников нефтяной и газовой промышленности в нашем округе имеет особое значение, так как именно этот сектор является фундаментом экономики региона. В своем поздравлении губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на внешнее экономическое давление и попытки дестабилизации отрасли, специалисты ТЭК демонстрируют высокий профессионализм и стойкость. Сегодня в нефтегазовом комплексе занята треть трудоспособного населения округа. А преемственность поколений обеспечивается через систему профильных классов, где обучаются более 8 тысяч школьников. Значимость отрасли подтверждается и масштабными социальными инвестициями. За последние 5 лет компании направили свыше 55 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры и реализацию более 250 социально значимых проектов, что напрямую влияет на качество жизни югорчан. Руслан Кухарук пожелал профессионалам крепкого здоровья, сил для преодоления любых вызовов и новых трудовых достижений, а также поблагодарил за ежедневную работу, которая дает ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В Пытьяхе перед судом предстанет 28-летний нарушитель правил дорожного движения. В феврале прошлого года на улице Магистральной госавтоинспекторы остановили трактор-погрузчик. Водитель предъявил удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения. Сам мужчина отрицал, что приобрел документ незаконно. Экспертиза подтвердила, удостоверение не соответствует стандартам изготовления и защиты, принятым в России. Далее выяснилось, что автомобилист купил подделку в Новом Уренгое за 18 тысяч рублей. Также было установлено, что права с такими реквизитами никогда не выдавались. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Фигуранту может грозить до 1 года лишения свободы. 283 тысячам югорчан выплатили пособие по временной нетрудоспособности с начала текущего года. Общая сумма поддержки, оказанная отделением Социального фонда России по Югре, составила 20 миллиардов 400 миллионов рублей. В ведомстве отмечают, что первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а все последующие за счет средств фонда. На сегодня максимальная выплата составляет 6 827 рублей в день. При этом размер финансирования зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за 2 предыдущих года. Если зарплата была ниже МРОТ или стаж меньше 6 месяцев, расчет ведут, исходя из минимального размера оплаты труда. В этом году он составляет 27 093 рубля. Важно, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивается в полном объеме, независимо от трудового стажа родителя. И последнее. Югорчан приглашают присоединиться к масштабной проверке знаний всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Акция пройдет 8 сентября в рамках Дня языков народов России и Года единства народов нашей страны. Участие бесплатное и доступно всем, независимо от возраста, образования и знания языка. Главная задача проекта – укрепить межнациональное согласие. Уже известно, что в Ханты-Мансийске будут работать 3 очные площадки. Протестировать знания русского языка предлагает Югорский город. Госуниверситет. Испытания на хантыйском и мансийском проведет Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Также подготовлены тексты для дистанционного формата, предусматривающего написание текстов на 21 языке. Итоги акции станут известны до 30 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:03. 7 сентября. Тот понедельник, когда мы вышли из отпуска. И теперь останутся только воспоминания об этом отпуске. Хорошо он прошел, плохо он прошел. У каждого же по-разному.
5: Ну,
4: знаешь, тем более сегодня день рассказывания про летние путешествия. У нас этих путешествий было достаточно. Ну как, я бы хотела побольше, но ничего. Угу. Всякое может быть. И такой отпуск
5: хотелось
4: тоже нужен.
5: Круглый год путешествовать,
4: ой,
5: я знаю.
4: Вот это я вообще мечта моя. Если я когда-нибудь склад найду...
5: Я мечта моя.
4: Если я когда-нибудь склад найду с большим количеством денег, я все сразу брошу и... Закат. Мы сегодня будем говорить про отпуск. Потому что, ну что, мы только пришли, надо же как-то вливаться, да, там же знаешь, да, что ты знаешь о том, что человеку обычному и югорчанину, в частности, в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходования.
5: А, то есть, когда ты уже вышел из отпуска, в течение 19 дней ты только вольешься в струю.
4: Здесь все входит. И количество денег, которые ты будешь тратить 19 дней, тебе нужно, чтобы вот выровняться, да. Тебе эти 19 дней, чтобы вот войти в колею, как говорится, да? Мы сегодня вот эту вот тему будем обсуждать же не одни. А Юля Носкова к нам пришла. Юля, психолог. Юль, доброе утро.
6: Доброе утро, друзья.
4: Привет. Мы уже видели твою историю, красиво поделились этой историей. Я думаю, все те люди, которые заглянули в нашу официальную группу во ВКонтакте, тоже посмотрели. Это заспанная Юля, которая, знаете, кто сегодня рано проснулся?
6: Даже Коля.
5: Вообще не похоже сейчас ты делаешь.
4: Правильно, я же не Юля Носкова, правильно?
5: Ну тогда зачем ты пародируешь Юлю Носкову? У тебя не получается.
4: Загляните в нашу официальную группу ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там и история, там, собственно, и комментарии, и все-все-все там. Юль, вот что касается отпуска. Вообще, как понять, что отпуск прошел, ну, так сказать, на пользу, что ли, да, а не для галочки? Потому что, ну, слушайте, ну, отпуск — это то время, когда каждый человек должен действительно оставить все, вот, все рабочее вон там, за дверью, а здесь...
5: Но вот не это. Всегда это получается.
4: Но не всегда получается.
6: Конечно.
4: Вот давай поговорим о критериях, что ли.
6: Как понять, что отпуск прошел хорошо? Во-первых, надо прислушаться к своим внутренним ощущениям. Я, выходя с отпуска, как себя вообще ощущаю? Мне комфортно, мне хочется что-то снова делать. Вот это показатель того, что энергия накопилась и что сил достаточно для того, чтобы совершать какие-то новые проекты, вписаться вообще в эти новые проекты. А если есть такое, что, блин, я не выспался, я не могу встать, я недостаточно ресурсов, не хочу никуда выходить, это говорит больше о дефиците. И скорее это был отпуск, после которого нужен еще один отпуск.
5: А что если, наоборот, я приехал из отпуска, и у меня полно сил, вот девать некуда. Это, может быть, тоже какие-то отклонения? Или так и должно быть? Вот?
6: На самом деле, так и должно быть. Это вообще цель нашего отпуска, отдохнуть так, чтобы накопить ресурс, чтобы не тратить его, да, как мы обычно делаем в наши бытовые дни, в будничные, а именно подкопить ресурс. И выходя с отпуска, мы должны иметь некий резерв, чтобы нам хватило на следующий период до отпуска. Бывает так, что это такая игра нашей психики, что отпуск был настолько тяжелым, ну или насыщенным, да, что работа воспринимается как некое...
5: Наказание.
6: Наоборот, как перегрузка, что я наконец-то отдохну от этого отпуска на работе.
4: Ой, вот бы мне хоть раз такой отпуск, чтобы я приехала, такая, наконец-то работа, я так устала в отпуске, конечно.
5: Не, ну, на самом деле, я каждый раз так выхожу на работу, но серьезно? Это может быть потому, что мне нравится моя работа. Но некоторых людей я вот знаю, что они, когда выходят из отпуска, вот все классно было. Он вышел из отпуска, первый день пришел на работу и думает, боже, я больше не хочу никогда работать.
4: Вот если такое возникает у человека, надо тоже с этим разбираться, и как с этим разбираться, будем... выяснять через несколько минут.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8:11. Сегодня 7 сентября, понедельник. И по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 23 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 8:14, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А здесь Макс, может, в Телеграм тоже написать. Вроде там все проклевывается пока что. И что мы пишем? Вы, во-первых, рассказываете нам, как отпуск прошел, да? У кого-то что же летом, как и у нас был отпуск. Поэтому рассказывайте, отдохнули, не отдохнули, случилось ли что-то хорошее в отпуске.
2: Ну или можете поворчать по поводу того, что мы были в отпуске, а вы нет, например.
1: Вот, кстати, Юль Носкова, психолог у нас, мы сегодня как раз-таки говорим о том, как вот отпуск понять, что хорошо прошел или там плохо. Вот что касается отпуска, ты была уже в отпуске или еще только предстоит?
3: Еще нет, только предстоит, и то не так много, но я в ожидании. 9.
1: Так мало?
3: Ну, пока да, я его дроблю.
2: А, вон на что. 9 дней отпуска. Ну, нормально, в принципе.
1: Нет, вот мы же знаем, да, уже же ученые доказали, что для того, чтобы полностью перегрузиться, как мы уже говорили, нужен 21 день. Первую неделю ты что-то там лежишь на диване, ничего не делаешь, и только как бы готовишь организм к тому, что у тебя еще целых 2 недели. То есть ты вот еще организм не понимает, что тебе никуда не надо. На второй неделе ты уже все, организм понял, и ты уже выстраиваешь какие-то планы. Ой, я сейчас это сделаю. На третьей неделе ударно отдыхаешь, неважно, ремонт там делаешь.
2: Ну, вообще, мне кажется, это вообще ученые что-то постоянно придумывают. Это про формирование привычки, что она в течение 21 дня формируется. Но мне кажется, это что-то для слабаков.
1: Такое. Думаешь?
2: Ну, потому что человек должен управлять своим организмом, а не он им.
3: Ну, когда у тебя 9 дней, ты с первого дня начинаешь быстро адаптироваться. И говорит, так, у тебя всего 9 дней отдыхаем.
2: Надо планировать каким-то образом отпуск так, чтобы он был насыщенный, плодотворный, мне кажется. Но мы остановились на том, что делать в той ситуации, когда человек вот долго отдыхал, все нормально, пусть там 44 дня наш северный отпуск, или там, не знаю, короткий какой-то. И все, он классно отдохнул, но как только приехал на работу, это как падение с небес на землю. Все, он думает, зачем вообще мне эта работа, надо что-то менять в жизни, я хочу уехать вообще на юг. Что с этим делать?
3: Такое бывает, и такое встречается достаточно часто. Во-первых, это может быть действительно не накопление ресурсов, потому что отпуск был какой-то не такой, слишком активный, слишком эмоциональный.
2: То есть ты тоже мог устать в отпуске, да?
3: Да, запросто. Так может быть. Может быть, недостаточно было смены деятельности. Мы же отдыхаем именно, когда меняем деятельность, да, с интеллектуальной на физическую и наоборот. Если отпуск был такой же, как твоя деятельность, скорее всего, ты не очень отдохнешь.
1: Ну, что это за отпуск, если ты то же самое делаешь, конечно?
2: Нет, ну не то же самое, какие-то привычные дела делаешь.
3: Интеллектуальную деятельность на интеллектуальную деятельность заменил, и ты скорее не отдохнешь. Или если ты ушел в отпуск, но продолжаешь оставаться все время на телефоне, на связи, в мессенджерах, это не отпуск, не отдых.
1: Вот, кстати, вот это ведь большая проблема, да, для современного общества, когда ты, особенно если ты тут начальник, не дай бог, там, когда ты понимаешь, что ты не можешь отпустить ситуацию, потому что тебе кажется, что если ты сейчас отключишь телефон, то все просто сломается, и там все останутся, там на работе у тебя ты не контролируешь, и значит, они ничего не смогут, потому что они... Сиди, я сам открою. Практически. Вот здесь вот в этой ситуации тоже как вести себя? Как вот действительно дать себе возможность просто все отпустить и действительно дверь закрыть и телефон отключить?
2: Мне кажется, тут только волевым решением. Больше никак. Но это мое мнение.
3: Про возможность отпускать контроль, да, я согласна с Николаем. Волевое решение, мы этому учимся. Я ухожу в отпуск, я осознанно даю себе возможность восстановиться, отдохнуть, чтобы я потом вернулся с отпуска восстановленным. Таким в ресурсе.
2: Подумать о себе, а не о том, что будет, если я вдруг там уйду с работы и все тут рухнет.
3: Иногда просто работодатели и коллеги не дают этого сделать. И, может быть, ты-то и понимаешь, но коллеги не всегда понимают.
1: Ну, хотя, с другой стороны, отключи телефон, и никто до тебя не дозвонится. Ты, в конце концов, в своем законном отпуске. И они тебе не то, что не имеют права, но и тем не менее, ты отключил.
2: Мне кажется, надо вообще на законодательном уровне ввести такую опцию, чтобы как только человек выходит в отпуск, все, у него блокировали все звонки, вообще никому нельзя дозвониться.
1: Хорошая идея.
2: Ну, или, по крайней мере, с работы.
1: Вот, слушайте, по поводу смены деятельности. Вот ты права, говоря о том, что ты вот обычную какую-то деятельность меняешь на какую-то непривычную. Вот это я на себе в этом году точно это испытала, когда я из города оказалась в деревне, там больше, чем на неделю, 12 дней, что ли, там была. И я там же и полола, и копала. И, значит, эту какую траву косила. И что-то там...
2: Так, в стороне, в лесу отвели участок, в огород не пускали.
1: Я тебе смотри, потом, подожди, неправда. Потом я пошла по соседям, мне сказали, иди набери помидоров, я набрала помидор. Потом
2: ночью
1: мне,
3: соседи не знали.
1: Нет, они же все подобрали.
2: Называется загнать козла.
1: А меня так загнали, не сказала. Потом, значит, Даш, надо картошку? Конечно, понимаю. Я давай ее копать. Это потрясающие эмоции, когда ты понимаешь, что ты в городе этого не сделаешь, нет у меня огорода никакого. И поэтому я там спокойно все это сделаю. Это круто, это вообще здорово и замечательно, потрясающе.
3: И ты же все время работаешь с информацией о деревне. Это как раз возможность отключиться, побыть в изоляции от какой-то вот от такого масштаба информации. Это да.
2: Там,
3: это,
2: конечно, но и темп жизни же другой в деревне. Ты как бы замедляешь очень сильно. Другой, если, например, в городе, точнее, в деревне можно стоять и 2 часа выбирать колбасу в магазине, за тобой очередь, и все спокойно стоят и что-то там рассматривают.
1: Тоже выбирают,
2: то в городе ты проклятие, у тебя воронка будет над головой, мне кажется.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба «Телефон доверия». Мы работаем без выходных.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: «Вкус Югры» в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленинградской. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:25. Мы продолжаем про отпуск. Психолог Юлия Носкова в студии. Мы сегодня разбираемся, как оно, когда хороший отпуск, и как оно, когда плохой. Игорь пишет: доброе утро. Поздравляю вас с новым рабочим годом. Отпуск провели в городе, в смысле Игорь, с семьей. Так как переехали, немного раздаем долги. И вы знаете, мне понравилось, говорит Игорь. Лето в Югре прекрасное, аномальное. Можно лежать, гулять, ходить в бассейн, немного работать, чтобы совсем деньги не закончились. Немного и работать, не хорошо. Надо ходить по пляжам, экскурсиям и развлекать детей. Ну, то есть вот Игорю как раз-таки вот эти вот все экскурсии эти ваши, знаете, что? Мне вот оно совсем не то.
3: Ну, это все хорошо. Поздравляем Игоря с переездом. Между прочим, Игорь — это тот человек, который нам в течение года рисовал картинки. Спасибо большое.
2: Спасибо Игорю.
3: Но мы все-таки не разобрались вот с этой послеотпускной депрессией.
2: Да.
3: Вот
2: да.
3: Вы так и не ответили мне на вопрос.
2: Отвечаю.
3: Когда выходишь, у меня с этим пока все нормально.
2: Ага.
3: И все из рук валит. И думаешь, зачем вообще я вышел на эту работу?
2: Но.
3: Что делать?
4: Это не совсем депрессия, не клиническая депрессия, скажем, но состояние немного на него похоже. То есть это такое упадническое настроение, когда ты на контрасте видишь вот себя в отпуске и себя в полном... задач, да, рабочих каких-то. Вот этот контраст, он вызывает некую такую грусть, иногда это прям грустище по нашему отпуску. Это не депрессия. Но помочь себе в таком состоянии нужно действительно, потому что вот такой контраст, он создает некие трудности. Когда мы впускаем себя вот в этот рабочий процесс, нам очень сложно адаптироваться, и надо первые дни прям плавно-плавно простроить вот этот переход от отпуска в рабочие будни и не нагружать первые
3: легкими
4: дни.
3: Легкими сделать, да, какими-то?
4: Ну, и по возможности. Понятно, что не всегда так получается, не на всех должностях это можно, но постараться сделать максимально плавным. Отодвинуть хотя бы на следующий день какие-то дедлайны, срочные там, задачи.
3: Прокрастинировать,
4: в общем. Ну, не совсем. Разбирать почту, разбирать корреспонденцию, отписывать письма там и так далее. Не заниматься какими-то серьезными прям делами, чтобы немножко дать возможность так в расслабленном режиме войти в рабочий режим.
2: Слушайте, ну с этим все теперь же становится понятно, да? Юль, ну слушайте, а если так случилось, что отпуск был тяжелый? Не знаю, ссоры в отпуске, не дай бог болели дети, погода...
3: Переезд,
2: погода
3: концов.
2: Какая-то собака серая. И вот ты понимаешь, что ты провел этот отпуск, неважно, 9 дней, 20, 40, неважно, и как бы потратил время зря. И чего? Как после такого тяжелого отпуска? Что делать? А следующий через год, потому что еще дни наработать надо.
3: И кто знает, каким он будет, да? Вдруг такой же.
4: Ну, это однозначно не потраченное время зря, потому что это все равно была смена деятельности. Даже если она была эмоционально окрашена не очень позитивно, мы все равно не занимались той привычной рутинной деятельностью и отвлеклись на какие-то другие занятия. Да, эмоционально, может быть, немножко нас поколбасило. Но есть возможность восстановиться в рабочее время, особенно если работа любимая, если хочется туда вернуться, если то, что, чем ты занимаешься, тебе приносит удовольствие. Но так как смена деятельности все-таки происходила, организм восстанавливается. И если нас эмоционально трясет в отпуске, если случились какие-то серьезные неприятные события, дайте возможность себе просто прожить эти события и отдохнуть физически. Ну, то есть отоспаться, вовремя принимать пищу, питьевой режим соблюдать.
2: Ну, то есть это совсем простые правила, элементарные получаются, да?
4: Да, да. Чтобы все-таки организм успевал восстанавливаться.
2: Но не загоняем себя, получается, ни в отпуске, ни после, собственно, этого отпуска.
3: Вообще, на самом деле, это же жизнь, и всякая ерунда может случиться и в отпуске, и не в отпуске. Мне кажется, тут все в отношении к этим событиям, которые
4: Согласна,
3: происходят.
4: Дело не в отпуске или в обычной жизни, в рабочих буднях. Нужно по жизни стараться дать возможность себе отдохнуть, не ждать отпуска, а отдохнуть уже сегодня. Найти себе 10 минут в час хотя бы.
3: Плюс 7,
2: +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, как ваш отпуск прошел. Если он вам только предстоит, тоже делитесь информацией, что нам всегда интересно. Мы не будем завидовать, мы радоваться.
3: Может быть, каким был первый день, тоже интересно.
2: Конечно, конечно. Итак, ну и, конечно же, рассказывайте, чем в данный момент занимаетесь. Уверена, что очень многие сейчас по дороге там на учебу, на работу. Поэтому давайте, какая у вас там обстановка, рассказывайте.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра накануне чествовала тех, кто стоит у истоков энергетического могущества России. В Пытьяхе привлекут к ответственности владельца поддельного водительского удостоверения. Югорчан ждут на общенациональном диктанте «Россия. Дом народов». Югра отметила профессиональный праздник тех, кто превратил суровый север в энергетическое сердце России. День работников нефтяной и газовой промышленности в нашем округе имеет особое значение, так как именно этот сектор является фундаментом экономики региона. В своем поздравлении губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на внешнее экономическое давление и попытки дестабилизации отрасли, специалисты ТЭК демонстрируют высокий профессионализм и стойкость. Сегодня в нефтегазовом комплексе занята треть трудоспособного населения округа, а преемственность поколений обеспечивается через систему профильных классов, где обучаются более 8 тысяч школьников. Значимость отрасли подтверждается и масштабными социальными инвестициями. За последние 5 лет компании направили свыше 55 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры и реализацию более 250 социально значимых проектов, что напрямую влияет на качество жизни югорчан. Руслан Кухарук пожелал профессионалам крепкого здоровья, сил для преодоления любых вызовов и новых трудовых достижений, а также поблагодарил за ежедневную работу, которая дает ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В Пытьяхе перед судом предстанет 28-летний нарушитель правил дорожного движения. В феврале прошлого года на улице Магистральной госавтоинспекторы остановили трактор-погрузчик. Водитель предъявил удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения. Сам мужчина отрицал, что приобрел документ незаконно. Экспертиза подтвердила, удостоверение не соответствует стандартам изготовления и защиты, принятым в России. Далее выяснилось, что автомобилист купил подделку в Новом Уренгое за 18 тысяч рублей. Также было установлено, что права с такими реквизитами никогда не выдавались. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Фигуранту может грозить до 1 года лишения свободы. 283 тысячам югорчан выплатили пособие по временной нетрудоспособности с начала текущего года. Общая сумма поддержки, оказанная отделением Социального фонда России по Югре, составила 20 миллиардов 400 миллионов рублей. В ведомстве отмечают, что первые 3 дня больничного оплачивает работодатель, а все последующие за счет средств фонда. На сегодня максимальная выплата составляет 6 827 рублей в день. При этом размер финансирования зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за 2 предыдущих года. Если зарплата была ниже МРОТ или стаж меньше 6 месяцев, расчет ведут, исходя из минимального размера оплаты труда. В этом году он составляет 27 093 рубля. Важно, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет оплачивается в полном объеме, независимо от трудового стажа родителя. И последнее. Югорчан приглашают присоединиться к масштабной проверке знаний всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Акция пройдет 8 сентября в рамках Дня языков народов России и Года единства народов нашей страны. Участие бесплатное и доступно всем, независимо от возраста, образования и знания языка. Главная задача проекта – укрепить межнациональное согласие. Уже известно, что в Ханты-Мансийске будут работать 3 очные площадки. Протестировать знания русского языка предлагает Югорский госуниверситет. Испытания на хантыйском и мансийском проведет Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Также подготовлены тексты для дистанционного формата, предусматривающего написание текстов на 21 языке. Итоги акции станут известны до 30 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 7 сентября, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангебасе и Покачах в течение дня воздух прогреется до 23 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 18 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио «Югра».

0: потом кинуть кости в Каен.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:39. Мы про отпуск сегодня. Ну, о чем еще говорить? В первый день выхода Даши и Коли из отпуска. Понятно, только и про отпуск. Психолог Юлия Носкова на студии помогает нам разобраться в этом вопросе. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы рассказываете нам о том, как вас прошел отпуск, или он там только вам предстоит. И
4: или,
3: вообще...
4: может быть, идет сейчас прямо. И вы счастливчик.
3: Да. Олег пишет, какой бы отпуск ни был, лучше, чем на работе. Понятно. Вот здесь мы согласны. Да. Надежда пишет. Доброе утро. Сколько работаю? У меня третье место работы. Везде разное отношение к отпускам. Где-то прям выгоняли в отпуск каждые полгода. И не дай бог больше 3 дней неотгуленных останется в конце года. На текущем месте работы ровное отношение. Кто-то не ходит совсем. По 70 дней там неотгуленных накапливает. Кто-то пользуется по полной программе. А Надежда работает на удаленке. И говорит, что ей нужен отпуск. И нужен такой, чтобы выехать из дома точно. Но ловлю себя на мысли, что отпуска у меня такие активные, что хочется отдохнуть всегда. Потому что если куда-то приехала, мне нужно посмотреть все по максимуму. Это моя история. Mm-hmm. Всегда по 20-25 тысяч шагов в день, даже с ребенком. В этот раз мы еще ездили на машине. С этими проблемами с бензином. Ужасные нервы, лишняя тревога и время. Поэтому отпуском в этот раз я не насладилась в полной мере. Следующий будет в стиле тюленя. Надежда.
4: Моя любимая.
3: Вот мы абсолютно полярно разные. Да, мне вот надо действительно как собака, чтобы вот это вот язык на плечо, Коля, вот больше тюленячий отпуск.
4: Нет, я на самом деле сначала бегаю, все сделаю, а потом лежу тюленем. Я не прокрастинирую насчет дел в отпуске, я их сначала сделал, все, потом деньги кончились, лежишь.
3: Так, ну вот, Юль,
5: у меня прям вот зацепило слух, да, вот эта первая фраза про то, что на первом месте работы выгоняли в отпуск. Для меня это хороший показатель, на самом деле. Ну, либо я очень люблю свою работу, и мне настолько нравится, что я не устаю на ней. Редко такое бывает, и везунчики, кто на самом деле нашел себе действительно дело по душе. Либо человек настолько вовлечен в деятельность, да, настолько он вот трудоголик.
4: Не может выпустить из своих рук
5: ничего,
4: да, должен контролировать.
5: Может быть, он, да, не готов уходить в отпуск, потому что не умеет он отдыхать, вот. Не хочется ему работать.
3: Вот эта история сейчас про не умеет отдыхать, вот я сейчас даже, знаете, может быть, конечно, можете закидать меня тапками, тихонько только. Я хочу сказать, я знаю несколько людей, которые пуху на себя накидывают, и вот прямо вот он и в отпуске, и на работе, и вот он все контролирует, да, и вот, ой, да без меня там все сломалось. Это все напускное, ребята. Эти люди, ну, как по мне, это мое мнение, эти люди сами себе создают эту проблему, когда, ой, вот, и, знаешь, постоянно проверяют все там уведомления, и вот все там, что происходит, и спрашивают у коллег, ты успокойся,
4: вообще, на самом
3: отложи,
4: деле,
3: и все нормально.
4: Людей не бывает.
3: Вот.
4: Или, может быть, я не прав, но мне кажется, не бывает. Можно все равно найти на работе того человека, который за тебя какую-то
3: работу сделает. Я согласна, абсолютно.
5: Тут же еще и самомнение свое поддерживается, что я важный, ценный.
3: Конечно, вот. Вот здесь, мне кажется, вот это вот больше всего, да, давит на человека, что если я сейчас отойду маленечко на шаг назад без меня,
4: свято место пусто не бывает.
3: Мы знаем, да. Поэтому здесь, мне кажется, это очень напускное, когда действительно, ой, я так устала, потому что я столько работаю.
4: Ну, вообще, я знаю некоторых людей, которые не ходят в отпуск, но действительно, очень редко ходят в отпуск или в отпуске еще где-то подрабатывают, потому что они думают, ну, мы отдохнем на пенсии, сейчас нужно заработать денег, помочь детям, себе обеспечить безбедную старость, а потом уже там я буду отдыхать.
5: В таком режиме, к сожалению, можно не дожить до пенсии.
3: Вот. Здесь я абсолютно
5: отпуск
3: тоже согласна.
5: Нужен,
3: смена деятельности.
5: Смена деятельности. Отдых нужен, да. Может быть, не столько отпуск, сколько
3: Слушайте,
5: отдых.
3: Слушайте, давайте вот сразу после выпуска... Ой, сразу после новостей, да? Ого, да что происходит? Сразу после рекламы. Смотри, первый раз хотела сказать и все-таки сказала. Сразу после рекламы. Юль, вот хочется, чтобы ты все-таки назвала ошибки, которые мы чаще всего совершаем в первый рабочий день после отпуска. Это касается, мне кажется, абсолютно всех. Вот через несколько минут.
4: Самая поговорим большая ошибка – выйти в первый день на работу.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
10: Без возрастных ограничений.
11: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
12: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
13: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Быстренько сейчас прочитаю сообщения, которые есть, а потом продолжим. Есть сообщение от Гамма. Он пишет: «Доброе утро». Наталья пишет: «Ура, теперь утро будет самым добрым». Ура, Наталья. Дмитрий с бодрым утром. Евгения пишет: «Доброе утро». Вау, Даша, Николай, наконец-то в эфире. Хочется просыпаться и наслаждаться общением с вами. Бодрости всем и успешного дня.
2: Так что просыпайтесь и наслаждайтесь.
1: А мы сегодня обсуждаем...
2: Звучит как заклинание. Просыпайтесь и наслаждайтесь.
3: С бодрым утром больше.
1: Вот это. Юль Носкова у нас сегодня в студии. Мы правильно возвращаемся из отпуска, настраиваем себя на лучшее.
2: Представляешь, нам уже теперь нужен психолог в первый рабочий день. Вот до чего дожили, да? Какие врачи дальше у нас появятся?
1: Слушай, но мы же с каждым годом становимся мудрее, да, вот это вот важно. Не старше.
2: Мудрее и старее.
1: Мы становимся мудрее. Соответственно, мы больше уже занимаемся своим здоровьем, и ментальным, и всяческим. Поэтому, тем более, у нас халявные психологи. Нормально, мне кажется. Итак, Юль, давай про ошибки все-таки поговорим, которые чаще всего мы совершаем в первый рабочий день. Неважно, каким был отпуск. Хорошим, плохим, насыщенным, пустым. Вообще неважно. Вот мы вышли, вот мы сегодня
2: что
1: вышли.
2: Что нужно делать, да?
3: Во-первых, надо выйти отдохнувшим. Бывает такое, что ты хочешь запрыгнуть в последний вагон, и последние дни вот прям наверстать весь этот отпуск, там, в ночные гулянья и так далее. Не надо. Надо выспаться, надо постепенно, мягонько войти в режим, и, выходя на работу, нужно четко составить план на день и просчитать самые такие напряженные моменты, отложить их на такой период времени, чтобы вы успели восстановиться. Есть два типа людей, если мы так образно будем говорить. Те, кто быстро адаптируются и могут быстро въехать в процесс и начать быстро все делать. Есть те, которые раскачиваются чуть дольше, им надо времени побольше.
2: Это разница в психике, насколько
3: да,
2: я
3: да,
2: понимаю.
3: Это типы темперамента разные. И
2: это нормально, это не отклонение.
3: Адаптационный период у них разный, да. И вот надо знать свои особенности и подстроить режим дня под свои особенности. Если я раскачиваюсь, то мне надо, ну, вот день сделать такой прям люфт оставить себе, да, чтобы я вот медленно вошел в процесс и какие-то важные события перенес. Если я быстро въезжаю, то хотя бы первые полдня надо все равно расслабить, а во второй половине можно уже, ну, включаться более активно.
1: То есть, получается, мы-то с Колей вообще неправильно начали? То получается так,
3: что... Мы прям вот сегодня-сегодня вышли, да?
1: Ну, конечно.
2: А вот сейчас 8 минуток и закончим. Да, не будем все 4 часа вести.
1: Ну, получается, мы немножко не... Хотя мне вполне себе комфортно.
2: Нет, мы с тобой на самом деле все правильно начали. Это мы сейчас только говорим, что мы сегодня первый день вышли в отпуск. Мы до этого тоже работали. Но работали немножко по-другому, в кабинете, да, и мне кажется, мы нормально влились.
1: В новом у нас теперь новый кабинет.
3: Ну, вот если вы сегодня бы начали какой-то там новый проект...
2: Работали немножко по-другому, в кабинете, да, и мне кажется, мы нормально влились.
1: В новом у нас теперь новый кабинет.
3: Ну, вот если вы сегодня бы начали какой-то там новый проект совсем по-новому...

0: нам рассказываете, как отпуск прошел, и вообще, как вы вливаетесь в работу после отпуска. Надо вам вот эти дополнительные какие-то часы, минуты или дни, может быть, да, после отпуска, да, или, может быть, вы сразу в бой. И вот, кстати, по поводу режима. Давай вот, да, давай, Юль, продолжим вот про это. Да вот смотри, мы поняли. Значит, не сразу рвемся в бой, даем себе там возможность. А есть какие-то правила, не знаю, перестройки режима сна, режима питания, если в отпуске ты, ну, как говорится,
1: все
0: ел,
1: наоборот делал,
0: не в себя, да.
1: Ну, не соблюдал режим. Я вот абсолютно не соблюдал. Я мог лечь когда угодно. Да? Это я сейчас вот ложусь там в 9-10 часов.
2: Было бы неплохо, на самом деле, начать готовиться чуть заранее, и чтобы организм имел возможность привыкнуть снова к вот правильному режиму, рабочему времени. Вообще, нежелательно и отпуск, на самом деле, сильно менять по режиму, потому что для организма это стресс. И уходя в отпуск, мы себе тоже создаем дополнительный стресс. Если мы привыкли просыпаться там в определенное время, не надо слишком удлинять вот этот период сна. Ну, там, час-два еще возможно, но если мы прям вставали в 7 утра, а встаем теперь каждый день в 12, для организма это будет тоже стресс. И обратный переход — это тоже стресс. Организм уже привык достаточно высыпаться к этому времени. Неплохо, если вы и в отпуске будет в это время вставать. Тогда это... перестраиваться не нужно.
0: Нет, я такого отпуска не хочу, потому что, ну, слушайте, я в течение всего рабочего сезона не позволяю себе там, да, расслабиться. Я хочу в отпуске вообще ложиться в 4 утра, просыпаться в 4 часа дня и вообще ничего не делать. Я хочу
1: я так.
0: Вот, ну правда, у меня тоже так. Единственное, что вот действительно мы неделю до этого действительно ходили сюда, ходили для того, чтобы подготовиться к эфиру, и мы приходили сюда к 7 утра. Мне кажется, вот это было как раз-таки подготовка к тому, что...
1: Вообще, на самом деле, у меня было еще... Тебе стоит завести собаку.
0: Нет, спасибо, у меня два кота.
1: Это для того, чтобы режим не менялся, потому что она меня будила каждый раз в 5 утра. Все равно будила. Мне, ну, потом, правда, я приходил и опять ложился спать.
0: Я тебе открою страшную тайну, коты тоже могут будить. У меня коты будут... Коты будут еще 6 часов. Нет, потому что, ну, конечно, они же все равно...
1: Если бы начинали, я бы закрыл их в другую комнату.
0: То есть собаку он не закрыл, а котов он закрыл.
1: Потому что, когда я открою эту комнату, в той комнате могут быть продукты жизнедеятельности собаки, а мне этого не нужно.
0: Продолжим в следующем часе.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра накануне чествовала тех, кто стоит у истоков энергетического могущества России. В Лангепасе активно обновляются городские учреждения и дороги. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Югра отметила профессиональный праздник тех, кто превратил суровый север в энергетическое сердце России. День работников нефтяной и газовой промышленности в нашем округе имеет особое значение, так как именно этот сектор является фундаментом экономики региона. В своем поздравлении губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на внешнее экономическое давление и попытки дестабилизации отрасли, специалисты ТЭК демонстрируют высокий профессионализм и стойкость. Сегодня в нефтегазовом комплексе занята треть трудоспособного населения округа, а преемственность поколений обеспечивается через систему профильных классов, где обучаются более 8 тысяч школьников. Значимость отрасли подтверждается и масштабными социальными инвестициями. За последние 5 лет компании направили свыше 55 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры и реализацию более 250 социально значимых проектов, что напрямую влияет на качество жизни югорчан. Руслан Кухарук пожелал профессионалам крепкого здоровья, сил для преодоления любых вызовов и новых трудовых достижений, а также поблагодарил за ежедневную работу, которая дает ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Лангепас заметно преображается. В городе полным ходом идет масштабная реконструкция ключевых объектов. Темпы работ лично проинспектировал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. В центре внимания спорткомплекс «Дельфин» и клуб молодежи. В обоих зданиях сейчас идет активный демонтаж. Строители обновляют фасады, меняют напольные покрытия и переделывают входные группы. Параллельно кипит работа и на дорогах. В 4-м А-микрорайоне уже сформирована основа для новых проездов и тротуаров на улицах Энергетиков, Кольцевой, Пионерской, Строителей и геологов. А в 1-м микрорайоне дорожники готовятся к следующему этапу, который стартует уже этой осенью. Речь об обновлении участка от Звездного до Романтиков. Югорчан приглашают присоединиться к масштабной проверке знаний всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Акция пройдет 8 сентября в рамках Дня языков народов России и Года единства народов нашей страны. Участие бесплатное и доступно всем, независимо от возраста, образования и знания языка. Главная задача проекта – укрепить межнациональное согласие. Уже известно, что в Ханты-Мансийске будут работать 3 очные площадки. Протестировать знания русского языка предлагает Югорский госуниверситет. Испытания на хантыйском и мансийском проведет Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Также подготовлены тексты для дистанционного формата, предусматривающего написание текстов на 21 языке. Итоги акции станут известны до 30 сентября. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» накануне вечером успешно завершил домашнее противостояние с тульским АКМ, обыграв соперника со счетом 3-1. Встреча прошла в упорной борьбе. В первом периоде гости значительно превзошли хозяев по количеству бросков, однако эффективность «Мамонтов» оказалась выше. Голы Владислава Шутова и Григория Осипова обеспечили нашей дружине преимущество в 2 шайбы. Во втором периоде тулики реализовали большинство, сократив разрыв. Но в заключительной трети матча Владимиру Карабинцеву удалось восстановить статус. Статус-кво. Надежная игра полевых игроков в защите позволила Югре удержать победный счет до финальной сирены. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:04, 7 сентября. Сегодня 7 сентября. Мы в отпуск уходили в июле.
5: 25-го.
0: А уже сентябрь. Ты понимаешь, как быстро время пролетело? В отпуске вообще... и все. Вот вроде бы что-то там это поделал, траву покосила в конце концов, да, и вот тебе, пожалуйста, отпуск пролетят.
5: Ну, это когда назад смотришь, быстро летит, а когда вперед, время тянется, как правило.
0: Вот что касается этого отпуска, тебе показалось, что он долго шел?
5: Нет,
0: или...
5: у меня все было нормально. Не знаю, у меня всегда нормально все идет.
0: Психолог Юлия Носкова у нас в студии. Мы сегодня разбираем по полочкам отпуск, как там правильно выходить из него и как он должен правильно проходить. Елена пишет, кстати, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете про свой отпуск, что там плохого, хорошего произошло, вообще в целом, как день начался. Елена пишет, доброе утро всем, хорошего настроения. Никто так не нуждается в отпуске, как человек, который только вышел из отпуска. Мой отпуск, пишет Елена, прошел неделю назад. Мне плохо, грустно, хочется спать, денег нет, настроения нет. Может, ну его этот отпуск, раз так тяжко из него выходить. Школа еще это началась. Ну ничего, мы совсем справимся, все получится, настроение
5: наладится.
0: И самое главное, разбогатеется. Вот здесь ты абсолютно согласна.
6: Елена, заработаем.
5: Вот что делать в том случае, когда человек вышел из отпуска, в первый же день он понимает, что он не хочет на работу, что ему все надоело. О чем это свидетельствует и что с этим делать?
6: Это явный показатель дефицита сил, энергии, ресурсов и так далее. И здесь нужно понимать, а куда я столько сил трачу. Иногда эта проблема в том, что мы тратим силы на то, чтобы заставить себя прийти на нелюбимую работу. Да? Если я не хочу, по каким-то причинам, может быть, работа мне нравится, но есть какие-то конфликтные ситуации, которые выматывают меня, да. Или, может быть, функционал мне не совсем подходит, я заставляю себя его делать. И тогда мы тратим силы не только, чтобы дойти на работу, да, выполнять свои рабочие задачи, но и удерживать себя на этом месте. А это прямо колоссальное количество энергии, и мы просто как в прорву сливаем все, что мы накопили. И сколько бы мы ни отдыхали, сколько бы мы ни восстанавливались, если я трачу больше, чем накапливаю, ну, я буду все время без сил.
0: То есть, получается, меняем работу? Или чего?
6: Как вариант, если я не хочу возвращаться на работу, и это длится длительный период времени, больше 2 недель, показатель того, что я, ну, в каком-то дефиците нахожусь, и один из вариантов — это... Может быть, эта работа мне не подходит.
5: Ну, но надо понять, ведь подходит работа или нет. Ведь много критериев есть.
6: Да,
5: есть
6: конечно,
5: очень сложно
6: конечно.
5: Бросить работу, ты уже к ней привык, даже если она тебе не нравится. Ты в конце концов
6: может
5: получаешь
6: быть,
5: деньги хорошие.
6: Да, может быть, поменять отношение тогда к своей работе, к своему функционалу. Пересмотреть, как я вообще распределяю свой рабочий день. Распределить его более грамотно. Больше делегировать, да, если ты руководитель. Разделить по-другому функционал в отделе. Ну, то есть здесь нужно посмотреть, на что я именно трачу энергию. Слушайте, может быть, это просто отдых был такой насыщенный, что я не отдохнула. Хотя должна была восстановиться, но потратила энергию еще больше, чем ушла.
5: Мне кажется, еще надо понять, что именно тебе не нравится на работе. Вот, Юль, ты правильно говоришь, что разобраться вот в этом. Что именно, не то, что
0: или
5: отбирает
0: кто?
5: Силы, а что меня раздражает, что меня...
0: Триггерит, так сказать, да.
5: Не дает.
6: Вообще,
5: мне
6: это норма, что мы выходим с отпуска, и вот на этом контрасте нам неделю-две может казаться, что, ну, все не так.
5: Ну,
6: а если это укладывается в 2 недели, не длится дольше, то это считается нормой.
5: Вот мне кажется, тут Олег совершенно правильно написал, что какой бы ни была работа, в отпуске все равно лучше.
0: Конечно.
5: И понятно,
0: каким
5: что
0: бы не был
5: ты...
0: отпуск, да.
5: Да-да-да, и каким бы не был отпуск. Ты когда выходишь из отпуска на работу, это, ну... Всегда стресс.
0: Ну, да.
5: И всегда тебе не хочется этого особо делать.
0: Ну, не знаю, мне нормально было сейчас. Я откровенно сейчас это говорю. Мне и в отпуске было классно, и выйти сейчас тоже из отпуска и тоже очень здорово.
5: Я тебя уверяю, если бы у тебя денег хватало, чтобы отпуск твой длился бесконечно, он бы длился бесконечно.
0: И это совершенная правда, абсолютно. Я здесь даже спорить не буду. И потом я же прекрасно понимаю, что для того, чтобы все свои хотелки удовлетворить, нужно, ну, к сожалению, без денег не получится. Хочется это и вот это. А в этом отпуске как-то вообще молниеносно куда-то. Я ничего такого... Я даже на море не была! Это вообще... Даже у водоема не была. А просто куда-то утекли. Ну, то есть, вроде я ничего такого не сделала. Ну, ладно, я маленько там поменяла гардероб. И то, это, ну, очень небольшое количество денег. Нет такого, что я там, знаешь, поехала и машину новую себе купила. Нет. И на море не была, а деньги... и просто куда-то ушли.
5: Мне кажется, информация о том, что ты не купила себе новую машину, тебя еще больше расстроила, чем то, что ты из отпуска вышла.
0: На самом деле нет, я об этом пока не думаю. У меня хороший автомобиль, если бы еще вот не въезжали, например, в меня тоже, знаешь, вот это вот было бы тоже очень здорово. Ну, то есть вот такие моменты, которые как бы... Или там с бензином не было бы проблем, какие сейчас есть. Вот
5: зарплаты бы были большие. Мир во всем мире, да? Вот это вот все, утопия.
0: Оно.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь. Солнце мое.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 7 сентября, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 23 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 17, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 17 минут. Мы про отпуск продолжаем. Любимое время. Даже несмотря на то, что Коля в приветственном видео сказал, никому не нужен отпуск. Не знаю, мне нужен отпуск. Мне, между прочим, отпуск нужен всегда. Причем я хорошо понимаю, что дробить отпуск — это вот не моя история. Мне хочется много отдохнуть сразу. Много.
3: Ой, это интересная тема. Я готова.
4: Год, например, отдохнуть.
2: Год отдохнуть я бы не хотела.
4: А вообще это есть очень... в некоторых организациях бюджетных есть такая штука, когда ты после 10 лет работы можешь взять год отпуска.
3: Образование есть такое.
4: Да. Но это без сохранения, насколько я понимаю, тебе деньги не платят. Вот ты накопи на этот год, потом бери.
2: Да, ну что это, ты что там делать в этом отпуске, не знаю. Да, вот,
4: боже,
2: пожалуйста.
4: Мой, год путешествовать можно.
2: Интересно, ты без деньги же не платят.
4: Накопи до этого. Ты же будешь знать, что ты на год ходишь.
3: Олег на другой работе.
2: Олег, да, на другую работу устройся в этот год. Олег пишет, отпуск ждешь год, пролетает, как пыль сдуть с ладошки. То есть, вот так вот. И мы же сегодня просим рассказать всех о том, как отпуск прошел. Наш прошел классно. Мы еще, понятно, долго будем про это говорить, потому что это свежие еще воспоминания, но только мы первый день только, да? Но масса же таких людей, которые приходят и начинается. Ой, а вот это у меня был, я там был, я вот это видел, не-не-не. А кто-то рядом сидит и зубами вот это режет зубами.
3: Нервный такой,
2: да? И он... Но потому что его, мало того, что ты раздражаешь его, еще ты тут со своими рассказами, потому что он в отпуске не был, или там был, но у него он был очень плохой. Не знаю, какой-то груз. Видишь?
3: Я хочу немножко отмотать назад по поводу дробного отпуска. Я, наоборот, сторонник того, чтобы отпуск дробился. Потому что в течение года нужно какие-то периоды брать, чтобы успеть восстановиться.
2: Новогодний праздник есть для этого.
4: Здорово.
3: Это тоже полгода. Часть отпуска, может быть, да. Я стараюсь раз в сезон брать хотя бы небольшой отпуск, чтобы успевать восстанавливаться. Пусть это будет небольшой, 9 дней, 10, 15, 14, но восстанавливаться каждый сезон. Моя психика к этому, например, больше приспосабливается, я восстанавливаюсь лучше. По поводу того, что ты выходишь и начинаешь рассказывать.
2: Делиться.
3: Друзья, давайте не будем бесить коллег.
4: Да почему? Мне кажется, это вообще ересь.
2: Ну подожди.
4: Но это все равно, что, подождите, вот я, например, умею классно кататься на коньках, а сидит человек рядом и такой искрежещет зубами из-за того, что он не может этого делать.
2: Ну правильно, он же тебе завидует.
4: И что мне теперь, не кататься на коньках?
2: При нем не рассказывай, не бери его с собой.
4: Не ходи вообще на корт тогда. Или я прихожу из отпуска, начинаю рассказывать. Выйди и не слушай. Потому что это же мои эмоции.
2: Подожди, то есть ты, значит, свои личные границы защищаешь, а личные границы другого человека нет?
4: Личные границы другого человека в данном случае вообще никак не пересекаются. Мне абсолютно индифферентно. Я рассказываю о своих ощущениях.
2: Ну,
4: а то, что при этом чувствует человек, ну, если тебе нет... Это как вот люди говорят, твоя собака меня напугала. Ага. Это не моя собака тебя напугала. Это ты напугался мою собаку. О, она ничего не делала для того, чтобы тебя напугать.
3: И что,
4: она
3: без намордника.
2: Понимаешь? Вот я понимаю, почему может раздражать такая информация, потому что действительно у человека может случиться какое-то там, ну, не знаю, неприятность какая-то может случиться, когда он там был в отпуске. Или, например, его основной отпуск пришлось потратить на что-то другое. А тут пришел ты, весь такой радостный, у тебя все хорошо, у тебя есть деньги, у тебя есть, там, не знаю, любящая жена, у тебя дом полная чаша, еще ты в отпуске был.
4: Конечно.
2: Ты понимаешь? Конечно, он будет беситься по этому поводу. И он, возможно, тебе даже расскажет
4: Желчью
2: об этом.
4: Желчью истекать будет. Конечно. Я буду рад. Ну, ты понимаешь, мне кажется, вот это не очень хорошие люди, которые завидуют тем, кто был в отпуске, у кого, не знаю, лучше квартира, длиннее борода, не знаю, чище тапки. Это же, ну, это бред. Нужно жить своей жизнью и не думать о том, что при этом там думает другой человек о тебе.
3: Психологи рекомендуют, все-таки возвращаясь из отпуска, поинтересоваться у коллег, как у них-то дела. Хотя бы в первую очередь спросите, как они тут вообще без вас.
4: Как вы
3: были?
4: Тут, бедолаги, да?
3: Чтобы для них-то, понимаете, это же рутинное событие, когда они полны вот этих задач. И ты приходишь, ты некое такое спасение, отдохнувший, да, вот с этими ресурсами, делишься с ними приятными впечатлениями, но сначала зайди с того, что как у тебя дела вообще? Как ты? Спроси про него, а потом уже можешь рассказать про то, если особенно спросят.
4: Вы же помните, что обычно происходит после этого? Когда когда ты спрашиваешь, как тут у тебя дела,
3: и он, поднесло,
4: да, это работа, да, как да, она да, меня да. достала, лучше расскажи, как ты в отпуске время
3: провел.
4: Ну, то есть
3: это, по крайней мере, мы формальность соблюли.
2: Ну да, получается, если ты понимаешь, что тебе никто на работе не завидует, значит, у вас здоровая атмосфера в коллективе. Да. Ну, то есть ты понимаешь, что ты нормально можешь поделиться информацией. Ты радостный, а коллеги не очень радостные. И вы друг друга такие, о, смотри, вот ты вот это на одной чаше весов, вот это на другой. И ты такой тык-тык-тык поперевешивали, и твоя лучшая, классная, клевая информация перевесила негатив. И ребята, о, как будто в отпуске побывали.
4: Да пойдемте его побьем.
3: Еще же бывает так, что ты рассказал один раз, перешли к рабочим моментам, а ты снова начал. А у меня вот там в отпуске.
4: А помните,
3: да. И у людей все время вот этот триггер срабатывает, что я еще не отдохнул, а вот он сейчас...
2: Да заткнись ты уже.
3: И перебарщивай.
4: Смотрите, это ведь классно. Потом этот человек может мне отомстить, потому что я уже сходил в отпуск, а он-то только пойдет.
2: Да, плюс 7-950-510-66-66. Расскажите, как вы с коллегами делитесь информацией про отпуск, прошедший, или у вас вообще не принято это, ну и вообще в целом про отпуск, как он у вас прошел, ну или только предстоит, расскажите.
0: Утро начинается здесь.
1: Политическая реклама.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Радио Югра. Реклама.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
11: Презентация через 5 минут.
12: Проспал экзамен.
13: Вот-вот опоздаю.
14: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
16: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
17: Радио. Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра накануне чествовала тех, кто стоит у истоков энергетического могущества России. В Лангепасе активно обновляются городские учреждения и дороги. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Югра отметила профессиональный праздник тех, кто превратил суровый север в энергетическое сердце России. День работников нефтяной и газовой промышленности в нашем округе имеет особое значение, так как именно этот сектор является фундаментом экономики региона. В своем поздравлении губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на внешнее экономическое давление и попытки дестабилизации отрасли, специалисты ТЭК демонстрируют высокий профессионализм и стойкость. Сегодня в нефтегазовом комплексе занята треть трудоспособного населения округа. А преемственность поколений обеспечивается через систему профильных классов, где обучаются более 8 тысяч школьников. Значимость отрасли подтверждается и масштабными социальными инвестициями. За последние 5 лет компании направили свыше 55 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры и реализацию более 250 социально значимых проектов, что напрямую влияет на качество жизни югорчан. Руслан Кухарук пожелал профессионалам крепкого здоровья, сил для преодоления любых вызовов и новых трудовых достижений, а также поблагодарил за ежедневную работу, которая дает ресурсы для развития экономики, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Лангепас заметно преображается. В городе полным ходом идет масштабная реконструкция ключевых объектов. Темпы работ лично проинспектировал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. В центре внимания спорткомплекс «Дельфин» и клуб молодежи. В обоих зданиях сейчас идет активный демонтаж. Строители обновляют фасады, меняют напольные покрытия и переделывают входные группы. Параллельно кипит работа и на дорогах. В 4-м А микрорайоне уже сформирована основа для новых проездов и тротуаров на улицах Энергетиков, Кольцевой, Пионерской, Строителей и геологов. А в 1-м микрорайоне дорожники готовятся к следующему этапу, который стартует уже этой осенью. Речь об обновлении участка от Звездного до Романтиков. Югорчан приглашают присоединиться к масштабной проверке знаний всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Акция пройдет 8 сентября в рамках Дня языков народов России и Года единства народов нашей страны. Участие бесплатное и доступно всем, независимо от возраста, образования и знания языка. Главная задача проекта – укрепить межнациональное согласие. Уже известно, что в Ханты-Мансийске будут работать 3 очные площадки. Протестировать знания русского языка предлагает Югорский госуниверситет. Испытания на хантыйском и мансийском проведет Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок. Также подготовлены тексты для дистанционного формата, предусматривающего написание текстов на 21 языке. Итоги акции станут известны до 30 сентября. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» накануне вечером успешно завершил домашнее противостояние с тульским АКМ, обыграв соперника со счетом 3-1. Встреча прошла в упорной борьбе. В первом периоде гости значительно превзошли хозяев по количеству бросков, однако эффективность «Мамонтов» оказалась выше. Голы Владислава Шутова и Григория Осипова обеспечили нашей дружине преимущество в 2 шайбы. Во втором периоде тулики реализовали большинство, сократив разрыв. Но в заключительной третьей матче Владимиру Карабинцеву удалось восстановить статус. Тускво. Надежная игра полевых игроков в защите позволила Югре удержать победный счет до финальной сирены. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. 7 сентября, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 23 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 17, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:38. Мы про отпуск сегодня все утро говорим. Вспоминаем, как наш отпуск прошел. Выясняем, как ваш отпуск прошел. Да, пока что вспоминаем. Вот они, свежие воспоминания-то. Мне есть что вспомнить. Понимаешь, я еще буду говорить.
2: Это ведь еще очень прям свежо.
1: Конечно.
2: Вспоминать не надо. Просто просыпаешься, и все эти картинки в голове.
1: Да. Психолог Юлия Носкова у нас сегодня в студии. И вот сообщение от Максима. Напомню, +7 950 510 66 66. Максим пишет, весной, это прям история. Ребята, смотрите, в красках.
2: Животрепещущая.
1: Максим пишет, весной был двухнедельный отпуск. Жена уговорила поехать к родителям в деревню, а ее родители фермеры. Сейчас начинается самое интересное. Меня встретила теща со словами, ну что, зятек, отдохнул на работе, теперь поработаешь по-человечески. А я по должности экскаваторщик. И вот все 2 недели я мечтал поскорее выйти на работу. Потому что подъем в 5 утра. Сперва сарай с коровами, потом в поле. Я как раз попал на посевные. Домой приезжал практически к полуночи, и так каждый день. Через 2 недели у меня снова отпуск, пишет Максим. И я жену предупредил. Перед отпуском я на больничном. Максим, нам остается пожелать вам только легкого, нерабочего отпуска ни в коем случае.
2: Не надо больше ездить к такой женщине.
3: Теща, может быть, просто намекала, да, что либо приезжай, либо сам давай.
2: Ну, не знаю, но это вообще не отдых, мне кажется. Вообще, люди, которые ждут, когда к ним кто-то приедет и поможет им работать, ну, где-то там на своем фермерском участке, мне кажется, должны думать о том, что, ну, это они для себя ведь делали.
3: Как минимум, обоюдное желание это должно быть.
2: Я понимаю, когда дети приезжают к родителям, начинают там копать, сажать картошку, еще что-то, но родители им потом дают эту картошку, эти кабачки отправляют бесконечно.
1: А здесь теща, в конце концов, ты вот это знаешь ли, осторожно по краешку ходишь, понимаешь?
2: А ну вот как, Юль, с этим быть, вот в этой ситуации? Как сделать так, что ли, чтобы, ну, на работе не думать об отпуске сильно, а в отпуске не думать про работу? Вот как последние, наверное, советы
3: здесь
2: уже?
3: Здесь надо четко переключаться, да, вот я сейчас, и четко понимать свою роль. Я сейчас на работе, у меня вот такие-то задачи, я занимаюсь работой. Как только я с работы вышел, все, я теперь там человек, семьянин.
1: Я теперь человек, наконец-то!
2: Я больше...
3: Нужно уметь переключаться с одной социальной роли на другую. И как только я выхожу в отпуск, надо на себе напоминать, что этот период мне дан для восстановления. Когда я на работе, я выполняю рабочие задачи. Задача 1, 2, 3, 5, 10, 15. В отпуске у меня свои задачи, и я их выполняю. И если вы постоянно находитесь в телефоне, в рабочем чате, у вас просто не отдыхает мозг от рабочих задач. Он не успеет восстановиться, и, скорее всего, вы придете на работу разбитым, не восстановленным. И тогда придется ждать еще там год, полгода для того, чтобы пойти в новый этап.
2: И мне кажется, нужно еще уметь говорить, что в отпуске, что на работе, иногда уметь говорить «да». И работодателю, и
1: да
2: теще.
1: Или нет?
2: Да. О, прошу прощения, говорить нет.
3: Да себе. Надо говорить да себе.
2: Да себе и нет тем, кто пытается тебя в какие-то, ну не знаю, ненужные тебе вещи вовлечь.
3: Вообще для того, чтобы чувствовать себя хорошо, надо не ждать отпуска, нужно давать себе время, мы про это уже с вами говорили, даже в рабочее время отдыхать. Каждый час хотя бы по 10 минут
2: правило
3: давать.
2: 10-10, по-моему, какой-то, или как оно там называется? Когда
3: 10% да, от этого времени. Ты 50 минут поработал, поставил себе будильник.
2: 10 минут отдохнул.
3: 10 минут отдохнул. Поприседал, не знаю, сходил, налил себе чаек, посмотрел в окно.
2: С соседями пообщался по кабинету,
3: с коллегами. 10 минут отдохни.
1: Рассказал им, в конце концов, как у тебя отпуск прошел. Отпуске, конечно, да. Фотки все показал красивые. Конечно. Да, ну, в общем, из сегодняшнего разговора мне понятно. Отдыхать нужно обязательно. Если вам хватает 2, 3, 9, 10 дней, да ради бога. Если 44 дня, да ради бога. Кому как удобно. Главное, в первый день не врываться в эту работу.
3: Бережно к себе.
1: Конечно, дать себе возможность немножечко отдохнуть, по полочкам разложить.
2: Вообще речь идет о том, опять же, чтобы уметь слушать свой организм,
3: конечно,
2: свой мозг,
3: всегда.
2: Чего он хочет и что тебе нужно сделать для того, чтобы он отдохнул.
1: Я предлагаю завершить разговор сегодняшний прекрасным сообщением от Олега. Отпуск у меня предстоит с 10 сентября по 20 ноября?
3: Вот ну это да, отпуск.
1: Нормальный такой отпуск.
2: А, там же октябрь еще. Конечно. Октябрь забыл.
1: А там рыбалка, охота, сливание с природой. Нет телефона,
3: красивый
1: нет людей.
2: Такой, да? Я не знаю,
1: боже.
2: Не сливание. Это уже другой отпуск.
1: Ну да, и сливание. И сливание, и слияние. Олег, клевого отпуска. Юль, спасибо, что пришла в этот первый день. Классно помогла нам войти.
3: Спасибо, что
1: в рабочий
3: позвали.
1: Сезон у тебя предстоит отпуск, мы это знаем. Хорошего тебе отпуска.
2: Хорошо,
1: ну, надеюсь, да, сливание, слияние, все остальное. Надеюсь, что мы, конечно, еще до твоего отпуска обязательно встретимся. Юль, хорошего дня, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: 9:48. Ну, сегодня не теряйтесь в новых обстоятельствах, а пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, сегодня у вас получится договориться об очень выгодных предложениях.
0: Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которые вы еще даже не вступили.
1: А раки, сегодня вам представится шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы, звезды говорят, что упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше к ним отношение.
1: Девы, сегодня не идите на поводу своих эмоций, научитесь ими управлять.
0: Весы, отдохните сегодня, вам нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: У скорпионов сегодня отличный день для новых эмоций и приключений.
0: Стрельцы, сегодня поддержка близких поможет сохранить позитивное настроение на весь день.
1: Козероги, начинайте действовать, как только увидите, что сложились удачные обстоятельства.
0: Водолеи, сегодня у вас откроются возможности, которым обидно было бы не воспользоваться.
1: Рыбы, сегодня проявите настойчивость, это вызовет уважение у окружающих.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 52 минуты. Не успели мы с тобой выйти из отпуска, как нас уже приглашают отдыхать.
2: В очередной отпуск.
1: Олег,
2: да.
1: Который собирается в длительный отпуск с 10 сентября аж по 20 ноября, будет вот там рыбачить, охотиться, и прислал нам видео, где он ловит щуку и говорит, мелочевка, мелкотня просто, отпускаю. Ничего себе хочется сказать, да? Потому что если бы я на рыбалку поехала и поймала такую щуку, я бы ее домой принесла. Моя хорошая, потому что это клевый улов, понимаешь? И потом, я понимаю, что когда ты занимаешься этим, да, и для тебя это действительно мелочевка. Для меня событие целое.
2: У меня был друг, который первый раз поехал на рыбалку как-то, в Болчарах там еще. Он действительно первый раз поехал и первую рыбу поймал. Щука попалась в сеть, он ее вытаскивает и говорит, давайте назовем ее Ксюша. Почему? Он говорит, потому что она у меня первая. И первая моя женщина была тоже Ксюша. Вот представь себе, какой радостный был человек в этот момент.
1: Боже, какая Ксюша знает о том, что она
2: щука. Я надеюсь, нет.
1: Какая потрясающая история. Так вот, Олег приглашает на рыбалку на ОП. Я хочу сказать, что я на Оби.
2: Не рыбалил ни разу.
1: Да, я тебе больше скажу, я и не была на ней. Ну, то есть вот так, чтобы вот, ну, вот я только на Иртыше была.
2: А ты даже вот никогда на вот кораблике не
1: нет, на слияние я не ездила. Ну, мне как-то все не получается, понимаешь? Все какие-то обстоятельства, которые не позволяют мне это сделать, но люди, которые здесь были на слиянии, говорят, что это круто, прикольно, интересно, все здорово. Но есть одна проблема. Я...
2: Морская болезнь.

0: так же классно, как и первый раз, а может еще и лучше. Мы уже репетируем и дорабатываем что-то там для
1: себя. Ты уже понял, да, каким героем, каким должен быть твой герой, да?
0: Нет.
1: Какие-то эмоции новые,
0: нет? Каждый раз что-то разное. Меня вообще, на самом деле, вот в этой сказке, мне больше всего нравятся корабельщики, которые приходят то к Видону, то к Салтану и рассказывают о том, где они побывали. Ребята просто свои образы нашли великолепно. Я думаю, хотя бы ради них стоит посмотреть.
1: Я надеюсь, спектакль ваш все-таки лучше, чем... Я, опять же, не видела, но все-таки лучше, чем та сказка, которую экранизировали, да, сейчас новую, там, где абсолютно статуеподобная Лиза Моряк, ерунда.
0: Мне
1: абсолютно ерунда. И вообще...
0: Но это, как говорится, о вкусах ведь не спорят. Я возможно, понимаю. Для кого-то это шедевр, но вот нам с тобой не понравилось, правда.
1: Для Лизы Моряк и ее мужа, который является режиссером этого фильма, это просто шедевр. А для других людей, для меня, в частности,
0: вообще, для меня, на самом деле, вот мне странно делать Пушкина в прозе. Мне кажется, вся соль Пушкина в стихах. Ну, на мой взгляд, конечно, я опять же не специалист в этом, но сделать в прозе сказку о царе Салтане, мне кажется, это ерунда полная.
1: Мы вообще-то сегодня про отпуск говорили, но как-то нечаянно на Лизу Моряк.
0: Давай в отпуске, я в отпуске посмотрел фильм, который ты мне рекомендовала, Майкл, я в восторге от этого фильма. Единственное, я с тобой не согласен, что ты говоришь, он несчастным человеком был. Мне кажется, это счастливейший человек, который получал колоссальные деньги за то, что речь не о деньгах идет, за то, что он делал с удовольствием. Да, там с отцом были, конечно, проблемы, но меня батя в детстве так лупил, что, я думаю, Майкл бы посмотрел и сказал
1: просто
0: бы...
1: Просто мне почему-то кажется, что у Майкла, у самого у Майкла Джексона, просто не было детства. Просто потому, что для его отца, его дети, мальчишки вот эти, которые
0: Джексон,
1: это рабочие, которым он не давал отдохнуть. И все-таки я считаю, что у ребенка должно быть детство. Все классно, ты талантливый, поешь, все здорово, но делай это как-то, не в ущерб детству, что ли. Именно поэтому, как мне кажется, он был абсолютно инфантильным человеком. И таким вот несчастным, что ли, от того, что он все время хотел, доказать отцу, что вот он такой классный, папа, обрати на меня внимание, но немножко с другой стороны. Не потому, что я пою и деньги тебе приношу, а просто потому, что я вот такой вот нежный мальчик, который готов дарить тебе свою любовь. Классно, фильм классный, я его уже, наверное, несколько раз тоже пересмотрела.
0: Да.
1: Он сейчас есть, по телеку просто можно посмотреть на каких-то площадках. А что касается фильмов, понятно, что много было фильмов пересмотрено за время отпуска, но больше всего держит меня сейчас пока что сериал «Холод», который каждый четверг выходит, и две серии, что ли, осталось. И так интересно смотреть, что там происходит. Очень я тебе советую.
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра на несколько дней превратится в большую литературную мастерскую. В Лангепасе активно обновляются городские учреждения и дороги. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Сегодня Югра принимает масштабное культурное событие – четвертую конференцию финно-угорских писателей. Мероприятие охватит сразу три муниципалитета – Ханты-Мансийск, Пытьях и Березово. В шестидневной программе форума обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности, мастер-классы по переводу и работа профильных секций. Также запланировано проведение 12-й региональной выставки «Югорика» и подведение итогов конкурса «Югорская книга». Одним из самых колоритных эпизодов конференции станет трехдневный выезд на речном транспорте в Березово. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми Пермяцкого округа, Марий-Эл, Карелии, а также Санкт-Петербурга и Тобольска. А завтра на площадке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок состоится национальный диктант на языках народов России, который также вошел в программу конференции. Для Югры, где живут представители более чем 100 национальностей, это событие особенно актуально. Лангепас заметно преображается. В городе полным ходом идет масштабная реконструкция ключевых объектов. Темпы работ лично проинспектировал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. В центре внимания спорткомплекс «Дельфин» и клуб молодежи. В обоих зданиях сейчас идет активный демонтаж. Строители обновляют фасады, меняют напольные покрытия и переделывают входные группы. Параллельно кипит работа и на дорогах. В 4-м А-микрорайоне уже сформирована основа для новых проездов и тротуаров на улицах Энергетиков, Кольцевой, Пионерской, Строителей и геологов. А в 1-м микрорайоне дорожники готовятся к следующему этапу, который стартует уже этой осенью. Речь об обновлении участка от Звездного до Романтиков. В Радужном усилили контроль за пожарной безопасностью в гаражных и дачных массивах. Инспекторы обходят территории, чтобы убедиться, что спецмашины смогут беспрепятственно проехать в случае ЧП, и проверяют, насколько безопасно используются печи и обогреватели. Если к вам заглянули с проверкой, это повод еще раз убедиться, что с проводкой и оборудованием все в порядке. Позаботьтесь о своем имуществе заранее. Проверьте исправность техники и не загромождайте проезды. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» накануне вечером успешно завершил домашнее противостояние с тульским АКМ, обыграв соперника со счетом 3-1. Встреча прошла в упорной борьбе. В первом периоде гости значительно превзошли хозяев по количеству бросков, однако эффективность «Мамонтов» оказалась выше. Голы Владислава Шутова и Григория Осипова обеспечили нашей дружине преимущество в 2 шайбы. Во втором периоде тулики реализовали большинство, сократив разрыв. Но в заключительной третьей матче Владимиру Карабинцеву удалось восстановить статус. Тускво. Надежная игра полевых игроков в защите позволила Югре удержать победный счет до финальной сирены. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
5: 10:04, 7 сентября, понедельник. Сегодня новая рабочая неделя, новый рабочий сезон у Даши и Коли. Мы, конечно, очень этому... Я очень рада. И очень, конечно, хочется получать как можно больше сообщений от людей, которые тоже рады нашему возвращению. Роман пишет: «Доброе утро, с возвращением!»
6: Спасибо.
5: Подскажите, во сколько будет ваша знаменитая игра со слушателями? Это все нашумевшая, да, легендарочка, как ты только что сказал. В 10:40 игру никто никуда не убрал, никто ее никуда не сократил.
6: А кто ее может убрать, кроме нас с тобой?
5: Мы с тобой могли это сделать.
6: Мы хозяева этой игры.
5: Да, Елена пишет: «Доброе утро, поздравляю с началом нового сезона и мои искренние соболезнования в связи с окончанием отпуска». Ничего не надо соболезнований.
6: Нет, спасибо, конечно, что... Ну, вообще, на самом деле, нам с тобой очень сильно повезло, надо открыть секрет. Я с удовольствием прихожу на работу.
5: Да, конечно, мы же не работаем.
6: Не говори так больше никогда. Услышат те, кто не должен этого слышать. Не работайте и платить вам не надо.
5: Да нет, я имела в виду, но что это же по душе. Мы же об этом не устаем говорить. Во всех интервью, вообще просто так в эфире. Мы же не работаем, мы же делимся хорошим настроением. С удовольствием приходим сюда. То есть даже несмотря на то, что там просыпаемся, как говорится, ни свет ни заря, вот это, понимаешь?
6: Я настаиваю, это наша работа.
5: Да хорошо, это наша работа. Хорошо, настаивай, хорошо. Я тут вот что подумала. В отпуске, когда находилась, ну, много всякой разной информации, которая как бы, ну, не касается работы, и она заходит в тебя, потому что она тебя обогащает, да. И меня вдруг стала обогащать информация по этикету. Я так просто...
6: Ты уран? Ну, хорошо, ага.
5: Так случилось просто, что я наткнулась на канал очень классной женщины, которая вдруг стала рассказывать о том, как правильно себя вести в обществе. Ну, как бы мне казалось, что я вроде как, ну, там, знаешь...
6: Не так правильно себя веду.
5: Но оказалось, что вообще нет, понимаешь? И там такие есть тонкости клевые. И я поняла, что очень хочется поделиться этой информацией. Вот, например, информацией о том, как мы здороваемся друг с другом. Угу. Это вот, ну, казалось бы, да? Но вот это ежедневный ритуал, который несколько раз в сутки мы это делаем там, да? И надо сказать, что вот это вот здорование вот это, что ли, да, превратилось сейчас совершенно в механическое такое действие, да? И вот когда мы там где-то там в коридоре где-то встречаем, или просто на улице там, да, мы даже, как-то сказать, ну, неосознанно вместо «здравствуйте», что там, «здрасте», «привет», там еще как-то сокращаем, еще что-то, все это на бегу. А приветствие — это такая ниточка контакта, причем первая ниточка контакта. И если ее оборвать, ну, вот такой какой-то, ну, небрежностью, что ли, да, весь разговор, между прочим, может пойти не
6: на
5: туда.
6: Смарку.
5: Ну, конечно. И вот это очень...
6: Впечатление портится.
5: Конечно, совершенно точно. Так вот, вот это простое правило, которое легко запомнить и невозможно перепутать, я сейчас расскажу, а вы просто запомните. Короче, если ты не знаешь, как поздороваться с человеком, до 11 часов утра. Ты говоришь «доброе утро». Даже если ты, ну, не знаю, там, встречаешь человека в 10:59, до 11 часов это «доброе утро».
6: Вообще, я говорю до 12 «доброе утро», потому что, ну, вроде как, полдень — это начало дня. 12 часов — это вроде начало дня.
5: А этикет...
6: Но мне неловко немножко до 11, да,
5: а этикет
6: хорошо?
5: Говорит о том, что до 11 мы говорим «доброе утро». С 11 часов, вот здесь вот у меня большая путаница, мне всегда казалось, что «добрый день» говорят где-то часов до 3, а оказывается, с 11 до 18. Мы говорим «добрый день», это такая универсальная, беспроигрышная форма и в офисе, и в магазине, и при какой-то очень большой встрече, но я имею в виду с большими какими-то
6: не
5: гостями.
6: Не имеет значения, с кем ты здороваешься.
5: Вообще, «добрый день», но с 11 до 18. Что касается фразы «добрый вечер», коротко и ясно, как говорится, по-человечески, но здесь после 18 часов. Вот здесь «добрый вечер». И, пожалуйста, вот здесь очень важно, запомните, пожалуйста, раз и навсегда. «Доброго времени суток». Это нельзя.
6: Почему?
5: Это невежливость. Это растерянность такая, что ли, да? Потому что это звучит так, как будто бы человек вообще не знает, сколько времени. Он это пытается замаскировать каким-то образом. И просто надо понимать, что в реальной жизни, ну вот по правилам этикета, так не говорят. И надо просто помнить о том, что хорошее приветствие — это как чистая рубашка, которую видно сразу. То есть если ты доброго времени суток, значит, у тебя есть что-то там, что скрывать.
6: Пятнышко где-то, да?
5: Да, поэтому...
6: Но вообще, я иногда говорю доброго, точнее, не говорю, я пишу доброго времени суток, когда я, например, не знаю, когда человеку придет письмо, в какое время он его прочитает. И, ну, я понимаю, что здесь, наверное, можно сказать просто
5: добрый
6: «здравствуйте»
5: день.
6: Или там...
5: «Здравствуйте». Вот. Это универсальная форма приветствия.
6: Да.
5: «Здравствуйте», если ты не знаешь, какое время. Но мы запомнили. До 11 доброе утро, с 11 до 18 добрый день, с 18 часов до полуночи добрый вечер.
6: Ну
5: все.
6: И «доброй ночи», наверное, что-то есть,
5: ну,
6: да?
5: «Доброй ночи»,
6: это,
5: да.
6: Если ты где-то ночью гуляешь,
5: нечаянно, да.
6: Да. Знакомого человека.
5: Вот, поэтому...
6: А есть ли какая-то разница, можно ли там несколько раз с человеком днем здороваться? Вот в коридоре я встречаю,
5: да,
6: например,
5: угодно.
6: Тебя.
5: Да сколько угодно.
6: Спасибо, душа моя.
5: Когда ты здороваешься, ты же что
6: делаешь?
5: Конечно,
6: человек.
5: Конечно. Поэтому чем больше ты здороваешься, тем больше ты даришь хорошее настроение человеку.
1: Радио «Югра». Утро.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 7 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 23 градуса тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:16. Новость, которая заслуживает внимания. 74% россиян хотят дожить до 100 лет. Ого. Вот честно, скажи, ты бы хотел до 100?
3: Конечно.
2: Но при этом должны быть какие-то условия выполнены?
3: Или... Хочется быть здоровеньким. При этом, да-да-да. Никого не напрягать, чтобы там дети приходили, чтобы провести с тобой время, а не для того, чтобы там, не знаю,
2: ухаживать за тобой, да?
3: Вот.
2: Получается, готов ты на то, чтобы, например, изменить питание, там, режим питания, режим сна, уровень какой-то физической активности, если, например, это ты точно будешь знать, что это добавит тебе там 10-15 лет клевой активной жизни.
3: Ведь на самом деле я и так знаю, что это добавит. Но вот физическая активность, правильное питание, там, правильный режим дня и жизни, это добавит 100%. Но почему-то я ничего не делаю.
2: Вот только хотел тебя спросить. Вот смотри, тебе 47. Да, 47 же тебе.
3: Напоминаешь мне все время,
2: тебе 47?
3: Да,
2: да? Мне 47. А мне 43. И чё? Ну смотри, и ты такой, ой, я бы хотел... Я бы хотел до 100 лет. И чё ты тогда вообще ничего не делаешь для этого?
3: Ну я делаю, у меня есть физическая активность. Я занимаюсь любимым делом. Я стараюсь не нервничать. Я стараюсь правильно питаться.
2: Гиря? Вот ты купил гирю целых две, а ты делаешь их?
3: Работает. Маленькая не работает.
2: Сломалась?
3: Ну нет, я хотел... Понимаешь, для того, чтобы жонглировать гирей, нужно место какое-то. Нужно выйти либо на улицу, либо в зал куда-то пойти. А мне очень сильно неловко, когда меня кто-то видит. А дома этого сделать нельзя, понимаешь? У меня достаточно высокие потолки, потому что мансарда. И я несколько раз подбрасывал...
2: Карлсон практически, понимаешь?
3: Подбрасывал и один раз уронил ее. Благо, ни на кого не уронил, а просто как бы. Но я думаю, соседи не были рады. Может быть, даже штука там 8 килограммов, она небольшая, но тем не менее.
2: Слушай, я подумала, а что если, например, ты будешь брать эти гири с собой, у тебя вон самокат какой, теперь у тебя батарея на нем новая, опять же, да, он мощный, корзину-то прикрепи, привози сюда, вон парковка у нас, она с утра пустая, там никого нет, и жонглируй себе, и Лиза,
3: люди
2: оставь.
3: Люди ходят, ты понимаешь, у меня во дворе тоже никого нет утром, в 5 утра, когда я просыпаюсь,
2: а что ты
3: никого
2: боишься
3: нет.
2: Тогда?
3: Мне кажется, все равно, что какая-нибудь там бабушка или там девушка смотрит из окна,
2: вот,
3: и думает,
2: вот это
3: что за клоун?
2: Подожди, а что, если ты повернешь это в другую сторону. Вышел ты такой красивый. Тело Аполлона. Пока еще нет, но потом.
3: Вот.
2: И ты, значит, вот это оба-оба, хобана, смотри, как могу. И она, боже, ты моя мечта, Коля.
3: Понимаешь, это ведь ключевое, что вот для того, чтобы вот так вот похвастаться, не знаю, нужно достичь какого-то уровня физической подготовленности. Пока у меня этого уровня нет. Пока у меня гиря падает каждый второй раз.
2: Пока что только...
3: Это знаешь, вот как я сейчас. Я раньше в детстве, там, максимальное количество раз я подтягивался 35 раз. А сейчас я могу залезть на турник и как вот глиста раз 5 подтянуться. И понимаешь, это не тот уровень, которым стоит понтоваться. Поэтому мне неловко.
0: Утро начинается здесь.
1: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
4: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
1: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину. истину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра на несколько дней превратится в большую литературную мастерскую. В Лангепасе активно обновляются городские учреждения и дороги. Хоккейный клуб «Югра» вновь порадовал своих болельщиков. Сегодня Югра принимает масштабное культурное событие – четвертую конференцию финно-угорских писателей. Мероприятие охватит сразу три муниципалитета – Ханты-Мансийск, Пытьях и Березово. В шестидневной программе форума обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности, мастер-классы по переводу и работа профильных секций. Также запланировано проведение 12-й региональной выставки «Югорика» и подведение итогов конкурса «Югорская книга». Одним из самых колоритных эпизодов конференции станет трехдневный выезд на речном транспорте в Березово. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми Пермяцкого округа, Марий-Эл, Карелии, а также Санкт-Петербурга и Тобольска. А завтра на площадке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок состоится национальный диктант на языках народов России, который также вошел в программу конференции. Для Югры, где живут представители более чем 100 национальностей, это событие особенно актуально. Лангепас заметно преображается. В городе полным ходом идет масштабная реконструкция ключевых объектов. Темпы работ лично проинспектировал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. В центре внимания спорткомплекс «Дельфин» и клуб молодежи. В обоих зданиях сейчас идет активный демонтаж. Строители обновляют фасады, меняют напольные покрытия и переделывают входные группы. Параллельно кипит работа и на дорогах. В 4-м А микрорайоне уже сформирована основа для новых проездов и тротуаров на улицах Энергетиков, Кольцевой, Пионерской, Строителей и геологов. А в первом микрорайоне дорожники готовятся к следующему этапу, который стартует уже этой осенью. Речь об обновлении участка от Звездного до Романтиков. В Радужном усилили контроль за пожарной безопасностью в гаражных и дачных массивах. Инспекторы обходят территории, чтобы убедиться, что спецмашины смогут беспрепятственно проехать в случае ЧП, и проверяют, насколько безопасно используются печи и обогреватели. Если к вам заглянули с проверкой, это повод еще раз убедиться, что с проводкой и оборудованием все в порядке. Позаботьтесь о своем имуществе заранее. Проверьте исправность техники и не загромождайте проезды. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» накануне вечером успешно завершил домашнее противостояние с тульским АКМ, обыграв соперника со счетом 3-1. Встреча прошла в упорной борьбе. В первом периоде гости значительно превзошли хозяев по количеству бросков, однако эффективность «Мамонтов» оказалась выше. Голы Владислава Шутова и Григория Осипова обеспечили нашей дружине преимущество в 2 шайбы. Во втором периоде тулики реализовали большинство, сократив разрыв. Но в заключительной третьей матче Владимиру Карабинцеву удалось восстановить статус. Статус-кво. Надежная игра полевых игроков в защите позволила Югре удержать победный счет до финальной сирены. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:34 и 7 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 28 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 23 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 21 градус выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 сентября, понедельник.
0: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 10:39. Ну что, как и было обещано, игру ждала я очень-очень. Тем более, да, надо понимать, что прошлый сезон закончился победой.
2: Ну, было и было.
1: Но и тем не менее, 17-4. В прошлом сезоне 17, прошу заметить, в чью пользу? Конечно же, в мою.
2: Да, я думаю, что если было бы наоборот, ты бы даже об этом не вспомнила.
1: Неправда, ну неправда. Я умею...
2: Ты бы не говорила, Колька обыграл меня в прошлом сезоне.
1: Я тебе хочу сказать, я умею признавать ошибки.
2: Да?
1: Это так. Конечно, я нормально к этому отношусь. Ты вот, я тебе так скажу, ты победи и увидишь.
2: Ага.
1: Вот это вот будет, мне кажется, хорошей мотивацией для тебя.
2: Ну, давай попробуем.
1: Ладно, обнуляем результаты. Прямо сейчас обнуляем. 0-0.
2: Я думаю, надо напомнить нашим слушателям, тем, кто вновь присоединился, рассказать о том, что мы играем с искусственным интеллектом. Наша задача придумать, а точнее, мы ему говорим какое-то слово. Он придумывает к нему несколько определений витиеватых. Мы загадываем эти определения друг другу. Задача отгадать, что это за слово.
1: Да.
2: И ваша задача точно такая же.
1: Конечно. Вы нам помогаете очень сильно. В прошлом сезоне очень сильно помогали. В этом сезоне тоже надеюсь на помощь. Я думаю, а что если нам целый сезон, ну не знаю, какую-то таблицу что ли вести, кто больше всего слов отгадает? Или, ну я имею в виду не ты и я, а и слушатели.
2: Да,
1: и потом в конце сезона следующего, это уже следующим летом.
2: Ты умеешь признавать свои ошибки и выдавать чужие идеи за свои. Это кто-то из наших слушателей писал о том, что ребята, давайте.
1: Мне кажется, это Макс был. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Елена готова. И уже Роман спрашивал, когда начнется ваша знаменитая игра.
2: Роман сейчас начинается.
1: Роман, вот сейчас самое время. Ну что?
2: Сейчас Даша мне загадывает, судя по тому, что ты там где-то на огородах, в деревне была, сейчас что-нибудь будет. Либо брюква, либо литовка, или что-то такое.
1: Ну тогда поехали.
2: Давай, поехали.
1: Итак, плюс 7-950-510-66-66. Коля ждет ваши варианты, потому что ему победа нужна. Итак, это радиоприемник, который ловит все станции одновременно, но ни одну из них до конца.
2: Мозг.
1: Нет. Это тень, которая движется быстрее тебя, и ты никогда не знаешь, от кого, от какого света она отстает.
2: Сплетня, говорит Елена. Отпуск, я говорю. Впереди тебя все время, никак его догнать не можешь.
1: Это мысль.
2: Импульс, пишет Динара. Давай дальше.
1: Это импульс, который... Стоп, подождите. Где? Господи, где это слово? Ладно, это мысль. Подожди, хорошо. Это мысль, которая просыпается раньше тебя и уже ждет, когда ты откроешь глаза.
2: Утро. Елена пишет заговор или заговор. Не знаю, что-то вот из этого. Нет, ни то, ни другое.
1: Нет. Это...
2: План, пишет Елена.
1: Не-не-не. Это дверь, которая не закрывается до конца, потому что щель всегда должна оставаться для ветра.
2: Так, воображение, пишет Ольга. Дверь, которая никогда не закрывается до конца.
1: Потому что щель всегда должна оставаться для ветра.
2: Идея, пишет Алексей. Елена пишет предчувствие.
1: Нет, ребята, все не в ту сторону. Это дверь, это часы, которые идут без стрелок, и ты не знаешь, сколько времени осталось до звонка.
2: Дарья пишет сознание, мышление.
1: Нет.
2: Ольга пишет диета.
1: Нет.
2: Зарплата,
1: нет,
2: пишет Вера.
1: Нет, это когда все слова уже сказаны, но тишина между ними все еще не на месте.
2: Все слова уже сказаны, но тишина между ними все. Так, импровизация,
1: нет,
2: пишет Елена.
1: Нет, ребята,
2: я
1: все
2: даже,
1: не в ту сторону.
2: Вообще нет ничего.
1: Вообще не
2: даже.
1: В ту сторону.
2: Какой-то
1: это...
2: белый шум в голове, честно.
1: Потому что ты еще просто не влился в эту игру, поэтому, да? Хорошо, это компас, который дрожит, потому что магнитное поле меняется каждую секунду, а ты пытаешься найти север.
2: Пусть будет настроение. Это моя какофония, пишет Елена. Воспоминания, память, пишет Елена. Тост, пишет Алексей.
1: Нет, это тишина, которая звучит громче любого крика, потому что она не знает, о чем предупредить.
2: Вектор, видимо, пишет Ольга. Работа, пишет Елена. Предчувствие, пишет Вера. Было уже предчувствием? Нет.
1: Это зеркало в тумане. Ты видишь себя, но не можешь понять, здесь ли ты на самом деле. Чуть шире, ребята, чуть шире думайте, просто чуть шире. Подумайте, вот не прямо, что ли, да? Вот не прямо. Давайте.
2: Пьянство, пишет Елена. Вы опять за старое. Жена, пишет Алексей.
1: Нет, смотрите, это предчувствие, которое не знает, чего именно оно предчувствует, но точно знает, что оно есть. Вот это самая, как мне кажется,
2: реальность.
1: Открытая такая подсказка.
2: Демагогия, тайна. да, деменция, не демагогия, прошу прощения. Шизофрения, пишет Елена.
1: Нет, ну, ребята, ну нет, это пульс, который бьется в такт твоим мыслям, но иногда сбивается, чтобы ты его заметил. Посмотри, вот предыдущую и вот эту, вот прям просто послушайте, пожалуйста, внимательно. Еще раз. Предчувствие, которое не знает, чего именно оно предчувствует, но точно знает, что оно есть. Ну.
2: Так, подожди. Сон, ответственность, чуйка, наитие, ЭКГ, паника.
1: Да нет.
2: Вот это пока...
1: Смотрите, это мост, который качается под ногами, хотя ты уже 10 раз прошел по нему.
2: Привычка,
1: да нет,
2: работа,
1: да, нет,
2: неожиданность.
1: Но нет, ну чего? Это книга, которую ты не можешь закрыть, потому что последняя страница написана невидимыми чернилами.
2: Так, трусость, пишет Елена. Как это понять? Не можешь закрыть, потому что последняя страница написана...
1: Быстрее, пожалуйста, быстрее. Нет?
2: Неопределенность,
1: да
2: пишет,
1: нет.
2: Елена. У меня нет вариантов.
1: У меня две подсказки.
2: Давай,
1: это голос
2: будущее, судьба.
1: Да нет, это голос на заднем плане, который говорит тебе, проверь еще раз, даже если ты это уже проверил несколько раз.
2: Неуверенность.
1: Да ну нет, ну.
2: Подожди, реальность, ожидание, мечта.
1: Еще раз. Это голос на заднем плане, который говорит тебе, проверь еще раз, даже если ты уже все проверил.
2: Биполярочка. Это от меня будет повторение, интуиция, мечта, жизнь.
1: Нет. Последняя подсказка. Единственное состояние, в котором ты одновременно и здесь, и там, и нигде.
2: Фрустрация. Что это? Прострация, жизнь, забывчивость.
1: Ну нет. Ну послушай, ладно, сделаем так. Я сделаю подсказку первой буквы. Я смотри, я тяну как могу.
2: Как обычно, я понимаю, иллюзия.
1: Это буква «Б».
2: Бред.
1: Слово на букву «Б».
2: Инсайт, фобия. Все, не подходит,
1: ребята.
2: На
1: «Б»
2: нужно. Внутренний голос.
1: Быстренько.
2: Бесшабашность. Будущее, пишет Галина. Блаженство, пишет Динара.
1: Все, ладно, сдаетесь? Ладно.
2: Ну, видимо, да.
1: Алексей написал «будун». Ребята, это беспокойство.
2: Беспокойство?
1: Это беспокойство.
2: Это беспокойство.
1: Это беспокойство. Ну, послушай. Ну,
2: я понял, я же теперь, понимаешь, когда вот теперь уже, когда все угадано, тогда понятно, что это очевидно.
1: Это беспокойство, ребята. Ну, это вот обычное беспокойство. Ну что, 1-0? Начало положено.
2: Мне только все равно не дает вот эта вот подсказка. Не дает покоя. Как это? Ты книга, которую ты не можешь закрыть, потому что последняя страница написана
1: невидимыми
2: чернилами.
1: Потому что ты же понимаешь, что там что-то такое, интрига, и тебя это беспокоит. Ты что, не понимаешь, что это так? Вот оно, беспокойство чистой воды.
2: Почему я закрыть-то не могу? Там же невидимо написано. Ничего не вижу. Закрыл и убрал.
1: Это Игнат Николаевич тебе написал.
2: Добрые люди, спасибо вам большое. Невероятное количество подсказок. К сожалению, мы никто не угадали.
1: Ничего страшного. Мы вольемся все в игру. И, конечно же, мы победим. Да? Но 1-0. Мы 1-0 размотали, так сказать. Размочили счет. Размочили новый сезон. Поэтому завтра с игрой вернемся.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны, сегодня не теряйтесь в новых обстоятельствах, а наоборот, пытайтесь к ним приспособиться.
1: Тельцы, сегодня у вас получится договориться об очень выгодном сотрудничестве.
0: Близнецы, не бойтесь проиграть в соревнованиях, в которые вы еще даже не вступили.
1: Раки, сегодня вам предстоит шанс добиться настоящего прорыва в деловой сфере.
0: Львы и звезды говорят, что упущенные возможности не такие уж и грандиозные, как ваше к ним отношение.
1: Девы, сегодня не идите на поводу своих эмоций, лучше научитесь ими управлять.
0: Весы, отдохните сегодня. Вам нужно много сил, чтобы двигаться дальше в том же темпе.
1: Скорпионы, сегодня отличный день для новых знакомств и приключений.
0: Стрельцы, поддержка близких сегодня поможет сохранить позитивные настроения на весь день.
1: Козероги, начните действовать, как только увидите, что сложились удачные обстоятельства.
0: Водолеи, у вас сегодня откроются возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться.
1: Рыбы, сегодня проявите настойчивость, и это вызовет уважение у окружающих.

0: Радио Югра.
1: 10:53. Мы в отпуске были, а мошенники нет. Поэтому я всяких разных схем понапридумывали новых. Вот, например, новое.
2: Они еще не заработали столько денег, чтобы в отпуск поехать. Но, понимаешь?
1: Да,
2: все
1: думаешь,
2: хапают и хапают.
1: Да, очень жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы они уже прекратили деятельность свою. В общем, все-таки я жду, что вот этот настанет момент, как в «Золотой антилопе», когда вот это вот они уже, как говорится, по рисочку, довольно, и все в черепки, понимаешь? Что это было бы просто потрясающе. Тут мошенники начали использовать новую функцию для кражи аккаунтов и денег пользователей в Telegram. Он открывается еще где-то там.
2: Да, бывает.
1: В общем, просто дело в том, что тоже, если вы пользуетесь, да, Telegram, просто будьте готовы к тому, что они, мошенники, маскируют фишинговые сервисы под игры, викторины, голосования, какие-то акции прямо внутри сообщения. Ну, то есть вот приходите сообщение, и там вот проголосуй там или еще что-нибудь. Вот эта возможность, кстати, добавлять какие-то интерактивные кнопочки в сообщениях, она появилась в этом мессенджере в августе еще, 25 числа. И злоумышленники используют эти кнопочки, чтобы перенаправить пользователя на поддельную авторизацию или, например, убедить его

0: какие-то игры. Так вот, запускайте такие приложения только из проверенных источников. Mm-hmm. Ни в коем случае, конечно, никакие коды подтверждения в каких-то голосованиях или там в играх. Ну, не вводите вы. Ну, не привязывайте вы банковские карты к незнакомым сервисам. Сделайте там, не знаю, одноразовую оплату или там еще что-то.
1: Или какую-то карту, не знаю, да. Я вот, например, для себя завел, если оплата, например, каких-то услуг в интернете, у меня есть специальная карта, на которую я кладу деньги только для того, чтобы оплатить. И все, и потом у меня там ноль.
0: Ничего с нее не украдешь. Это правильный выход из положения. У меня тоже есть такая карта, на которую я кладу. Мне, например, за какой-то сервис нужно заплатить. Ну, не знаю, там, киношка mm-hmm. какая-нибудь.
1: И чтобы потом, они же очень часто, эти сервисы, еще автоматом эти деньги снимают.
0: А у меня не получается.
1: Вот,
0: это количество денег ограничено. Ну что, первый эфир, вот он, пройден. Mm-hmm. Вот мы уже, собственно, сделали то, что должны были сделать. Мы рады всем. Всех приветствовать, конечно, рады. И все, мы будем продолжать это делать каждый день. Я имею в виду поднимать настроение. Тем более...
1: вы продолжаете присоединяться к нам, потому что без вашего хорошего настроения и наше хорошее настроение не состоится.
0: Вот, пожалуйста, Дина пишет, Югра вводит хоровод в поле Березонька, в ополе Березонька стояла, смотрит на нашу фотографию в нашей группе во ВКонтакте. Виктория пишет, дождалась, наконец-то. Елена пишет, наконец-то, соскучились сильно, еду на работу, обязательно включаю вас. Хорошее настроение обеспечено. Лизавета желает нам сил, энергии, вдохновения в новом сезоне. Рассказывает про отпуск и говорит, что был крайне продуктивным. Съездили на море, переехали в новую квартиру. И всего за месяц. Как это? Спрашивает Лизавета. Это трэш и хардкор. Но, возможно, все. И теперь с новыми силами в новый рабочий сезон. Но, собственно...
1: Как бы вот так тоже сделать, чтобы и в отпуск съездить, еще и в квартиру в новую переехать.
0: У Лизы спроси, она знает. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: До завтра, пока.
1: Всего доброго.
2: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра на несколько дней превратится в большую литературную мастерскую. В Советском скоро начнется строительство 5-й школы. Предприниматели из Лангепаса заплатят большой штраф за нарушение миграционного законодательства. Сегодня Югра принимает масштабное культурное событие – 4-ю конференцию финно-угорских писателей. Мероприятие охватит сразу 3 муниципалитета – Ханты-Мансийск, Пытьях и Березово. В 6-дневной программе форума обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности, мастер-классы по переводу и работа профильных секций. Также запланировано проведение 12-й региональной выставки «Югорика» и подведение итогов конкурса «Югорская книга». Одним из самых колоритных эпизодов конференции станет 3-дневный выезд на речном транспорте в Березово. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми Пермяцкого округа, Марий-Эл, Карелии, а также Санкт-Петербурга и Тобольска. А завтра на площадке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок состоится национальный диктант на языках народов России, который также вошел в программу конференции. Для Югры, где живут представители более чем 100 национальностей, это событие особенно актуально. Советский обзаведется еще одной школой. Проект возведения 5-го образовательного учреждения прошел госэкспертизу. На его реализацию направят более 3 миллиардов рублей. 4-этажное здание площадью свыше 21 тысячи квадратных метров возведет тюменский подрядчик в границах улиц Ленина, Гагарина, Советская и Титова. Внутри оборудуют современные лаборатории, актовый зал на 700 мест и спортзоны, которые будут доступны всем жителям микрорайона. Стоит также отметить, что новая школа позволит перевести всех юных жителей Советского на обучение в одну смену. Суд Лангепаса вынес суровое решение в отношении индивидуального предпринимателя, который решил пренебречь действующими в Югре запретами. Несмотря на установленные губернатором ограничения, запрещающие привлекать иностранных граждан к работе в сфере ресторанного обслуживания, бизнесмен принял в штат повара из Узбекистана. Игнорирование закона обернулось для предпринимателя серьезными финансовыми потерями. Несмотря на признание вины и раскаяние, суд обязал нарушителя выплатить административный штраф в 400 тысяч рублей. Этот случай наглядное напоминание всем владельцам кафе и ресторанов о необходимости строгого соблюдения региональных нормативных актов. И последнее. В Радужном усилили контроль за пожарной безопасностью в гаражных и дачных массивах. Инспекторы обходят территории, чтобы убедиться, что спецмашины смогут беспрепятственно проехать в случае ЧП, и проверяют, насколько безопасно используются печи и обогреватели. Если к вам заглянули с проверкой, это повод еще раз убедиться, что с проводкой и оборудованием все в порядке. Позаботьтесь о своем имуществе заранее. Проверьте исправность техники и не загромождайте проезды. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио

0: мама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Мегионе скоро откроют обновленный участок улицы Нефтяников, а в Советском появится еще одна школа. Предприниматели из Лангепаса заплатят большой штраф за нарушение миграционного законодательства. До конца осени в Мегионе завершат реконструкцию участка улицы Нефтяников от Заречной до Губкина. Четырехполосная дорога длиной почти 1,5 километра соединит 3 микрорайона, обеспечив прямой подъезд к жилым кварталам, спорткомплексу и строящейся школе в 20-м микрорайоне. Вдоль трассы обустроят тротуары, велодорожку, установят освещение и ливневую канализацию. В ходе работ выявили неучтенные подземные коммуникации. Проект скорректировали. Сейчас подрядчик уже укладывает асфальт и обустраивает пешеходные зоны. Ход строительство проинспектировал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, который представил промежуточные итоги главе региона Руслану Кухаруку. Отмечу, реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Карта развития Югры». Советский обзаведется еще одной школой. Проект возведения 5-го образовательного учреждения прошел госэкспертизу. На его реализацию направят более 3 миллиардов рублей. Четырехэтажное здание площадью свыше

0: 21 тысячу квадратных метров возведет тюменский подрядчик в границах улиц Ленина, Гагарина, Советская и Титова. Внутри оборудуют современные лаборатории, актовый зал на 700 мест и спортзоны, которые будут доступны всем жителям микрорайона. Стоит также отметить, что новая школа позволит перевести всех юных жителей Советского на обучение в одну смену. Суд Лангепаса вынес суровое решение в отношении индивидуального предпринимателя, который решил пренебречь действующими в Югре запретами. Несмотря на установленные губернатором ограничения, запрещающие привлекать иностранных граждан к работе в сфере ресторанного обслуживания, бизнесмен принял в штат повара из Узбекистана. Игнорирование закона обернулось для предпринимателя серьезными финансовыми потерями. Несмотря на признание вины и раскаяние, суд обязал нарушителя выплатить административный штраф в 400 тысяч рублей. Этот случай – наглядное напоминание всем владельцам кафе и ресторанов о необходимости строгого соблюдения региональных нормативных актов. И последнее. Избирком Югры приглашает жителей региона поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном масштабным выборам, которые пройдут по всей стране с 18 по 20 сентября. Чтобы побороться за призы, нужно выбрать одну из шести номинаций – от семейного голосования до репортажной съемки на участке. От одного автора принимается до пяти снимков. Для участия необходимо заполнить форму заявки и согласие на обработку данных, документы, доступные на сайте комиссии, а затем отправить их вместе с фотографиями на обозначенную там же почту. В теме письма необходимо указать выборы в объективе. Отмечу, работы принимаются до 27 сентября, а имена победителей станут известны до 30 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
2: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Мегионе скоро откроют обновленный участок улицы Нефтяников. Сургутские травматологи освоили передовую методику восстановления суставов. Югорчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Выборы в объективе». До конца осени в Мегионе завершат реконструкцию участка улицы Нефтяников от Заречной до Губкина. Четырехполосная дорога длиной почти 1,5 километра соединит 3 микрорайона, обеспечив прямой подъезд к жилым кварталам, спорткомплексу и строящейся школе в 20-м микрорайоне. Вдоль трассы обустроят тротуары, велодорожку, установят освещение и ливневую канализацию. В ходе работ выявили неучтенные подземные коммуникации. Проект скорректировали. Сейчас подрядчик уже укладывает асфальт и обустраивает пешеходные зоны. Ход строительство проинспектировал заместитель губернатора.

0: Губернатора Югры Азат Ислаев, который представил промежуточные итоги главе региона Руслану Кухаруку. Отмечу, реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Карта развития Югры». Врачи Сургутской травмбольницы помогли 61-летней пациентке восстановить тазобедренный сустав после тяжелого осложнения предыдущей операции. Первый эндопротез женщине установили за рубежом в 2020 году. Со временем конструкция стала нестабильной, сместилась в таз, развилась инфекция и разрушилась часть тазовой кости. Дефект ветлужной впадины превысил 8 сантиметров, а имплант оказался рядом с мочевым пузырем. Обычный протез в такой ситуации установить было невозможно, поэтому специалисты создали индивидуальный 3D-имплант по данным КТ, который заменил утраченные костные структуры и позволил восстановить положение сустава, длину конечности и работу мышц. Операцию провели в 2 этапа хирурги Александр Дрожжа и Евгений Бойко. Сначала они установили персонализированный имплант, затем сформировали новый тазобедренный сустав с помощью стандартных компонентов. Отмечу, в этом году в Сургутской травмбольнице планируют провести еще 6 подобных ревизионных операций на тазобедренных, коленных и плечевых суставах. Избирком Югры приглашает жителей региона поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном масштабным выборам, которые пройдут по всей стране с 18 по 20 сентября. Чтобы побороться за призы, нужно выбрать одну из 6 номинаций – от семейного голосования до репортажной съемки на участке. От одного автора принимается до 5 снимков. Для участия необходимо заполнить форму заявки и согласие на обработку данных, документы, доступные на сайте комиссии, а затем отправить их вместе с фотографиями на обозначенную там же почту. В теме письма необходимо указать выборы в объективе. Отмечу, работы принимаются до 27 сентября, а имена победителей станут известны до 30 октября. И последнее. В Югре участились случаи выхода медведей к дорожной инфраструктуре. Основная причина – доступная пища на АЗС и стоянках. Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты рекомендуют не кормить диких животных и не приближаться к ним ради фото. При встрече на трассе снижать скорость, но не совершать резких маневров и пользоваться только закрытыми мусорными баками. Помните, что подкормка приучает хищников к людям, что в конечном итоге заканчивается для них печально. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

городе. Эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта.

0: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра отправила в Крым партию резервных источников питания. Сургутские травматологи освоили передовую методику восстановления суставов. Одному из нефтеюганских водителей преподали очень дорогой урок. Югра помогла Крыму с резервным электроснабжением. Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики региона. Ранее к губернатору округа Руслану Кухаруку обратился глава республики с просьбой предоставить генераторы на случай перебоев со светом. На призыв оперативно откликнулась компания «Югра-Энерго». Энергетики закупили и уже отправили на полуостров установки мощностью 8 киловатт. Теперь в случае необходимости эти генераторы позволят оперативно обеспечивать электричеством важные объекты до полного восстановления работы основных сетей. Врачи Сургутской травмбольницы помогли 61-летней пациентке восстановить тазобедренный сустав после тяжелого осложнения предыдущей операции. Первый эндопротез женщине установили за рубежом в 2020 году. Со временем конструкция стала нестабильной, сместилась в таз, развилась инфекция и разрушилась часть тазовой кости. Дефект ветлужной впадины превысил 8 сантиметров, а имплант оказался рядом с мочевым пузырем. Обычный протез в такой ситуации установить было невозможно, поэтому специалисты создали индивидуальный 3D-имплант по данным КТ, который заменил утраченные костные структуры и позволил восстановить положение сустава, длину конечности и работу мышц. Операцию провели в два этапа хирурги Александр Дрожжа и Евгений Бойко. Сначала они установили

0: персонализированный имплант, затем сформировали новый тазобедренный сустав с помощью стандартных компонентов. Отмечу, в этом году в Сургутской травмобольнице планируют провести еще 6 подобных ревизионных операций на тазобедренных, коленных и плечевых суставах. Урок ценой в иномарку. В Нефтеюганске нетрезвый водитель остался без машины. 44-летний горожанин решил, что лишение прав – это лишь формальность. И в марте снова сел за руль под шофе. Однако его планы нарушили инспекторы ГИБДД. Поездка обошлась мужчине очень дорого. Помимо штрафа в 200 тысяч рублей и двухлетнего запрета на вождение, он лишился своего автомобиля. Toyota Camry теперь переходит в доход государства. И последнее. В Югре участились случаи выхода медведей к дорожной инфраструктуре. Основная причина – доступная пища на АЗС и стоянках. Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты рекомендуют не кормить диких животных и не приближаться к ним ради фото. При встрече на трассе снижать скорость, но не совершать резких маневров и пользоваться только закрытыми мусорными баками. Помните, что подкормка приучает хищников к людям, что в конечном итоге заканчивается для них печально. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра отправила в Крым партию резервных источников питания. Сургутские офтальмологи успешно провели высокотехнологичную операцию участнику СВО. Одному из нефтеюганских водителей преподали очень дорогой урок. Югра помогла Крыму с резервным энергоснабжением. Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики региона. Ранее к губернатору округа Руслану Кхруку обратился глава республики с просьбой предоставить генераторы на случай перебоев со светом. На призыв оперативно откликнулась компания «Югра-Энерго». Энергетики закупили и уже отправили на полуостров установки мощностью 8 кВт. Теперь в случае необходимости эти генераторы позволят оперативно обеспечивать электричеством важные объекты до полного восстановления работы основных сетей. Врачи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение демобилизованному участнику СВО. 34-летний житель Когалыма получил тяжелое ранение, из-за которого развилась травматическая катаракта. Правый глаз мужчины практически перестал видеть. Операция осложнялась последствиями тяжелой контузии. Но офтальмологи смогли успешно заменить мутный хрусталик на искусственный. Хирургическое вмешательство заняло всего 15 минут, а зрение пациента значительно улучшилось. Сейчас югорчанин продолжает восстановление под наблюдением, но уже дома. Добавлю, медицинская помощь и комплексная реабилитация ветеранов боевых действий остаются одним из главных приоритетов здравоохранения Югры. В Нефтеюганске нетрезвый водитель остался без машины. 44-летний гражданин решил, что лишение прав – это лишь формальность, и в марте снова сел за руль под шофе. Однако его планы нарушили инспекторы ГИБДД. Поездка обошлась мужчине очень дорого. Помимо штрафов 200 тысяч рублей и двухлетнего запрета на вождение, он лишился своего автомобиля. Toyota Camry теперь переходит в доход государства. И последнее. Югорчан вновь приглашают проверить свои знания. 14 октября пройдет 10-й юбилейный всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика, процветающая Россия». Масштабная просветительская акция объединит участников всех возрастов. Написать диктант можно будет точно на специальных региональных площадках и онлайн на официальном сайте проекта. На решение задания отводится 40 минут. Каждый испытуемый получит электронный сертификат, а те, кто наберет больше 90 баллов, станут победителями. Отличив

0: учащихся школьников и студентов дополнительно пригласят в финал Всероссийского фестиваля экономической науки. Отмечу, акция проводится по инициативе Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.
1: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук пообщался с делегацией Югры на форуме «Утро» в Курганской области. Сургутские офтальмологи успешно провели высокотехнологичную операцию участнику СВО. На югорских трассах за выходные дни задержали около 40 нетрезвых водителей. Широкий круг вопросов обсудили на форуме «Уральской молодежи «Утро», который прошел в Курганской области. Здесь говорили о сохранении исторической памяти, семейных ценностях, развитии туризма, рабочих профессий и многом другом. К участникам присоединился и губернатор Югры Руслан Кухарук. На своих страницах в соцсетях он поделился, что вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой и руководителем субъекта организатора форума Вадимом Шумковым он осмотрел подготовленные площадки и пообщался с молодежью. Особую роль отвели пространству Югры, Урал-служащий. Эту локацию округ организует уже второй год подряд. Проект объединяет тех, кто помогает ближним, развивает свои города и поселки, делает жизнь вокруг лучше. Руслан Кухарук подчеркнул, что это инициатива про ответственность и служение. В ходе встречи с делегацией Югры губернатор отметил важность свежих идей и взаимного обмена энергией. А еще выразил уверенность в том, что у югорских ребят впереди большие дела и значимые проекты, которые региональные власти и дальше будут поддерживать, создавая возможности для их реализации. Врачи Сургутской окружной клинической больницы вернули зрение демобилизованному участнику СВО. 34-летний житель Когалыма получил тяжелое ранение, из-за которого развилась травматическая катаракта. Правый глаз мужчины практически перестал видеть. Операция осложнялась последствиями тяжелой контузии. Но офтальмологи смогли успешно заменить мутный хрусталик на искусственный. Хирургическое вмешательство заняло всего 15 минут, а зрение пациента значительно улучшилось. Сейчас югорчанин продолжает восстановление под наблюдением, но уже дома. Добавлю, медицинская помощь и комплексная реабилитация ветеранов боевых действий остаются одним из главных приоритетов здравоохранения Югры. Югорские водители вновь в сводках госавтоинспекции. За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек. Задержано 39 автомобилистов с признаками опьянения. Еще почти 190 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Так, виновником одного из серьезных происшествий стал юный житель Нижневартовска. Все случилось накануне около дома на улице Чапаева. 11-летний мальчик на электросамокате, двигаясь по тротуару, допустил наезд на 35-летнюю женщину. В результате она получила травмы. И последнее. Югорчан вновь приглашают проверить свои знания. 14 октября пройдет 10-й юбилейный всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика, процветающая Россия». Масштабная просветительская акция объединит участников всех возрастов. Написать диктант можно будет точно на специальных региональных площадках и онлайн на официальном сайте проекта. На решение задания отводится 40 минут. Каждый испытуемый получит электронный сертификат, а те, кто наберет больше 90 баллов, станут победителями. Отличившихся школьников и студентов дополнительно пригласят в финал Всероссийского фестиваля экономической науки. Отмечу, акция проводится по инициативе Всероссийской общественной организации

0: Союз добровольцев России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кекс, 7, 8, gute

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ правил жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 17 часов. Новости. Новости. Время 17 часов. Новости. Новости. На главном округе.

0: возрасте от 18 до 65 лет, в том числе те, кто ранее не проходил военную службу. Контракт заключается через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора, в том числе в войсках беспилотных летательных систем. Минимальный срок договора – 1 год, а каждые 6 месяцев бойцу положен отпуск продолжительностью 15 суток. Отмечу, финансовое обеспечение участников СВО в регионе выстроено системно. Гарантированный годовой доход не менее 6 600 000. А с учетом единовременной выплаты льгот, а также списания кредитных долгов, общая сумма дохода за первый год службы может достигнуть 18,5 миллионов рублей. Более подробная информация размещена на сайте воин86.ру. Также доступны консультации по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Широкий круг вопросов обсудили на форуме «Уральской молодежи «Утро», который прошел в Курганской области. Здесь говорили о сохранении исторической памяти, семейных ценностях, развитии туризма, рабочих профессий и многом другом. К участникам присоединился и губернатор Югры Руслан Кухарук. На своих страницах в соцсетях он поделился, что вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой и руководителем субъекта организатора форума Вадимом Шумковым он осмотрел подготовленные площадки и пообщался с молодежью. Особую роль отвели пространству Югры, Урал-служащий. Эту локацию округ организует уже 2-й год подряд. Проект объединяет тех, кто помогает ближним, развивает свои города и поселки, делает жизнь вокруг лучше. Руслан Кухарук подчеркнул, что это инициатива про ответственность и служение. В ходе встречи с делегацией Югры губернатор отметил важность свежих идей и взаимного обмена энергией. А еще выразил уверенность в том, что у югорских ребят впереди большие дела и значимые проекты, которые региональные власти и дальше будут поддерживать, создавая возможности для их реализации. Югорские водители вновь в сводках госавтоинспекции. За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек. Задержано 39 автомобилистов с признаками опьянения. Еще почти 190 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Так, виновником одного из серьезных происшествий стал юный житель Нижневартовска. Все случилось накануне около дома на улице Чапаева. 11-летний мальчик на электросамокате, двигаясь по тротуару, допустил наезд на 35-летнюю женщину. В результате она получила травмы. И последнее. Семейный мурал украсит фасад 5-й детской поликлиники в Нижневартовске. Именно этот объект для размещения тематического изображения выбрали жители по итогам открытого голосования. Сейчас команда художников под руководством Андрея Ольховского разрабатывает эскиз будущего рисунка. Мастера обещают создать композицию, которая гармонично впишется в архитектуру здания и будет радовать вартовчан в любое время года. Каким именно окажется сюжет, авторы расскажут в ближайшее время. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето. За Россию». Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра продлила срок предоставления рекордной выплаты участникам СВО. В Сургуте руководитель организации пойдет под суд сразу за два серьезных нарушения. Детскую поликлинику Нижневартовска украсит семейный мурал. Хорошие новости для тех, кто готов встать на защиту Отечества. Правительство Югры продлило срок предоставления рекордной в стране единовременной выплаты участникам спецоперации. Теперь подать заявление можно до 31 октября. Напомню, размер поддержки составляет 4 100 000 рублей. Условия получения максимально прозрачные. Воспользоваться ею могут граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе те, кто ранее не проходил военную службу. Контракт заключается через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора, в том числе в войсках беспилотных летательных систем. Минимальный срок договора – 1 год, а каждые 6 месяцев бойцу положен отпуск продолжительностью 15 суток. Отмечу, финансовое обеспечение участников СВО в регионе выстроено системно. Гарантированный годовой доход не менее 6 600 000. А с учетом единовременной выплаты льгот, а также списания кредитных долгов, общая сумма дохода за первый год службы может достигнуть 18,5 миллионов рублей. Более подробная информация размещена на сайте воин86.ру. Также доступны консультации по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Стало известно о новой высокой награде югорского космонавта-испытателя Сергея Рыжикова. Президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Уроженец Югры удостоен знака отличия за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительных экспедиций на Международную космическую станцию. Важно подчеркнуть связь космонавта с регионом. Хотя Сергей Рыжиков родился в Бугульме, с годовалого возраста он живет в Нижневартовске. Именно там в школьные годы будущий покоритель космоса делал первые шаги к звездам. Занимался в клубе юных авиаторов «Крылья Самотлора». Отмечу, за свою карьеру Сергей Рыжиков совершил 3 длительных полета. В общей сложности он провел на МКС свыше 600 дней и 3 раза выходил в открытый космос. В 2018 году югорчанину было присвоено звание Героя Российской Федерации и летчика-космонавта Российской Федерации. А в 2022 Сергей Рыжиков был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Руководители одной из строительных организаций Сургута обвиняют в сокрытии от налогообложения более 107 миллионов рублей и невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму свыше 240 миллионов. По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 обвиняемый, зная о задолженности, проводил расчеты с контрагентами, минуя счета компании. Так он скрывал доходы. А с декабря 2024 года по июль 2026 пренебрег трудовыми правами 585 работников. В ходе расследования прокуратура Сургута арестовала имущество организации. Благодаря этому задолженность по заработной плате была погашена. Дальнейшую судьбу фигуранта уголовного дела решит суд. И последнее. Семейный мурал украсит фасад 5-й детской поликлиники в Нижневартовске. Именно этот объект для размещения тематического изображения выбрали жители по итогам открытого голосования. Сейчас команда художников под руководством Андрея Ольховского разрабатывает эскиз будущего рисунка. Мастера обещают создать композицию, которая гармонично впишется в архитектуру здания и будет радовать вартовчан в любое время года. Каким именно окажется сюжет, авторы расскажут в ближайшее время. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето». За Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры. При поддержке правительства округа. 0+.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов.
0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. 6 территорий Югры получат

0: реализацию инициатив, важных для территориальных сообществ. Так, в Нефтеюганске субсидию используют для благоустройства детской площадки, а в Сургутском районе — на проведение Дня соседей. В ряде населенных пунктов запланированы обучающие семинары по инициативному бюджетированию. Они помогут югорчанам лучше разбираться в механизмах распределения средств и активнее предлагать собственные проекты. Добавлю, поддержка гражданских инициатив в Югре – это системная работа. Такие конкурсы и выплаты помогают территориям развивать диалог между властью и обществом. Стало известно о новой высокой награде югорского космонавта-испытателя Сергея Рыжикова. Президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Уроженец Югры удостоен знака отличия за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительных экспедиций на Международную космическую станцию. Важно подчеркнуть связь космонавта с регионом. Хотя Сергей Рыжиков родился в Бугульме, с годовалого возраста он живет в Нижневартовске. Именно там, в школьные годы, будущий покоритель космоса делал первые шаги к звездам. Занимался в клубе юных авиаторов «Крылья Самотлора». Отмечу, за свою карьеру Сергей Рыжиков совершил 3 длительных полета. В общей сложности он провел на МКС свыше 600 дней и трижды выходил в открытый космос. В 2018 году югорчанину было присвоено звание Героя Российской Федерации и летчика-космонавта Российской Федерации. А в 2022 Сергей Рыжиков был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Руководители одной из строительных организаций Сургута обвиняют в сокрытии от налогообложения более 107 миллионов рублей и невыплате зарплаты сотрудникам на общую сумму свыше 240 миллионов. По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 обвиняемый, зная о задолженности, проводил расчеты с контрагентами, минуя счета компании. Так он скрывал доходы. А с декабря 2024 года по июль 2026 пренебрег трудовыми правами 585 работников. В ходе расследования прокуратура Сургута арестовала имущество организации. Благодаря этому задолженность по заработной плате была погашена. Дальнейшую судьбу фигуранта уголовного дела решит суд. И последнее. Халид Мамедов из советского отделения авиалесоохраны Югры поборется за звание «Лучший лесной пожарный 2026». Одноименный всероссийский конкурс с международным участием стартует в Пушкино Московской области и продлится по 10 сентября. За победу поборются 18 специалистов из нашей страны и 3 представителя Республики Беларусь. Конкурсантам предстоит проявить себя в беге по пересеченной местности, спортивном ориентировании в зеленой зоне и преодолении лесопожарной полосы препятствий. Отмечу, в составе делегации Югры победитель прошлого года Евгений Агеев, который в этот раз выступит в роли эксперта турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра продлила срок предоставления рекордной выплаты участникам СВО. Югорские энергетики отправили в Крым партию резервных источников питания. Югорский огнеборец-парашютист претендует на звание «Лучший лесной пожарный России». Хорошие новости для тех, кто готов встать на защиту Отечества. Правительство Югры продлило срок предоставления рекордной в стране единовременной выплаты участникам спецоперации. Теперь подать заявление можно до 31 октября. Напомню, размер поддержки составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей. Условия получения максимально прозрачные. Воспользоваться ею могут граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе те, кто ранее не проходил военную службу. Контракт заключается через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора, в том числе в войсках беспилотных летательных систем. Минимальный срок договора – 1 год, а каждые 6 месяцев бойцу положен отпуск продолжительностью 15 суток. Отмечу, финансовое обеспечение участников СВО в регионе выстроится в бойцу положен отпуск продолжительностью 15 суток. Отмечу, финансовое обеспечение участников СВО в регионе выстроено системно. Гарантированный

0: летом. На призыв оперативно откликнулась компания «Югра-Энерго». Энергетики закупили и уже отправили на полуостров установки мощностью 8 кВт. Теперь в случае необходимости эти генераторы позволят оперативно обеспечивать электричеством важные объекты до полного восстановления работы основных сетей. Советский обзаведется еще одной школой. Проект возведения 5-го образовательного учреждения прошел госэкспертизу. На его реализацию направят более 3 миллиардов рублей. Четырехэтажное здание площадью свыше 21 тысячи квадратных метров возведет тюменский подрядчик в границах улиц Ленина, Гагарина, Советская и Титова. Внутри оборудуют современные лаборатории, актовый зал на 700 мест и спортзоны, которые будут доступны всем жителям микрорайона. Стоит также отметить, что новая школа позволит перевести всех юных жителей Советского на обучение в одну смену. И последнее. Халид Мамедов из Советского отделения авиалеса охраны Югры поборется за звание «Лучший лесной пожарный 2026». Одноименный всероссийский конкурс с международным участием стартует в Пушкино Московской области и продлится по 10 сентября. За победу поборются 18 специалистов из нашей страны и 3 представителя Республики Беларусь. Конкурсантам предстоит проявить себя в беге по пересеченной местности, спортивном ориентировании в зеленой зоне и преодолении лесопожарной полосы препятствий. Отмечу, в составе делегации Югры победитель прошлого года Евгений Агеев, который в этот раз выступит в роли эксперта турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Югра. She's the greatest cook.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Окружное радио. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Местное время 3 часа ночи. Главное окружное радио.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Правда, вот был армейский дружок, уехал